0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Национальный продукт на Рок-Арсенале.
1: Плюс один, ноль, плюс два. Почернела зима, расцветает январь, язвое небо. С юга ветер приполз, не способ.

сети «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: В Джой-пабе! В эту субботу, 3 октября в 19.00, незабываемый вечер музыки с группой номер 4. Номер 4 — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджи, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19.00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
0: Внимание! В Джой-пабе в эту пятницу, 2 октября в 19.00, праздничный концерт группы «Иванова» из Санкт-Петербурга. 24 года на сцене, большой праздничный сет, старые и новые песни, неожиданные звуки и немного хулиганства. Танцуйте и подпевайте как душе угодно. А также на сцене Мэри и Капермаунт с арт-роком и дарк-кабаре. Ждем вас в эту пятницу, 2 октября в 19.00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенал» ВКонтакте. Спасибо.

0: погоди, мой родной.
1: 18+.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
5: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
7: Внимание! В Джой-Пабе в эту пятницу 2 октября в 19:00 праздничный концерт группы «Иванова» из Санкт-Петербурга. 24 года на сцене. Большой праздничный сет. Старые и новые песни, неожиданные звуки и немного хулиганства. Танцуйте и подпевайте как душе угодно. А также на сцене Мэри и Капермаунт с арт-роком и дарк-баре. Ждем вас в эту пятницу 2 октября в 19:00 в Джой-Пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
8: Новые релизы на рок-арсенале.
9: Гуру Индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Джой-пабе. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент. Акустический фолк с изюминкой. Песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
5: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Внимание! В Джой-пабе в эту пятницу, 2 октября в 19:00, праздничный концерт группы «Иванова» из Санкт-Петербурга. 24 года на сцене, большой праздничный сет, старые и новые песни, неожиданные звуки и немного хулиганства. Танцуйте и подпевайте как душе угодно. А также на сцене Мэри и Капермаунт с арт-роком и дарк-кабаре. Ждем вас в эту пятницу, 2 октября в 19:00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений. Rock
7: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
8: Но посмеется последним наш любимый герой.
9: В ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk экс-участник группы Агата Кристи, ее первый звукорежиссер Александр Кузнецов. И кроме воспоминаний о том, как создавалась группа Агата Кристи, Александр поделится своими мыслями о том, в чем состоит главная задача звукорежиссера.
10: Должна быть доля эмпатии, чтобы понимать, что хотят донести музыканты. Rock
11: and Talk на рок-арсенале.
12: Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или каждый раз, как в первый раз?
1: Рок-арсенал.

0: службы Минздрава региона. Выдающийся...
1: Она спокойно...
2: Если обследование сделано по поводу, когда преобладает цель, смысл задачи...
3: Необходимость.
2: Необходимость, да. Честно говоря, не всегда смотрят даже на эту дозу. А другой момент, когда люди начинают как бы, ну, следить за своим здоровьем, и под этим, скажем так, лозунгом, они начинают себе назначать самостоятельно, опять же, все что угодно.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
5: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
6: 10:33 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединился Максим Путинцев. Доброе утро.
7: Доброе утро. Всем привет.
6: Присоединяйтесь к нашему разговору. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат. Туда тоже пишите.
7: Да, пишите нам, комментируйте те темы, которые мы с Павлом выбрали для обсуждения. Ну, начнем с главного для Екатеринбурга на сегодняшнее утро. У нас в городе объявлен режим беспилотной опасности.
6: Да, я посмотрел, по-моему, последний раз 11 сентября. Обсуждали, да, объявляли.
7: Нет.
6: Нет? Была?
7: В минувшую пятницу.
6: Была? Да. Ну, значит, я это пропустил. Ну, меня не было, да?
7: Простите.
6: Так, я по новостям посмотрел. Действительно, объявлено было. Пришла смс-ка. Нет, кстати, сообщите нам. Мне пришла через час. Примерно, традиционно, после объявления беспилотной опасности. Но самое главное, что Кольцово закрыли. Кольцово закрыли на прилет и вылет. Приостановили, как это говорится, вылет и прилет самолетов. И до сих пор это действует.
7: Ну, когда будет отбой, если мы об этом узнаем, мы, конечно, вам сообщим. Ну да, действительно, пока для Екатеринбурга главное, что Кольцово закрыто.
6: Ну, к другим темам. Основная тема это политическая. Все-таки политические изменения в городе Екатеринбурге. Вчера Алексей Орлов появился на публике. Сейчас идет форум 100+.
7: Подожди, давай мы не будем торопиться. Все последовательно. Значит, ты правильно говоришь. Развивается главная политическая тема для нашего города. У нас будет новый мэр. Угу. Давай напомним, потому что прежний сложил полномочия, написал соответствующее заявление.
6: Но полномочия, пока еще в полномочиях,
7: кстати,
6: еще
7: должны были действовать аж до 2031 года. Да, в полномочиях, но он в отпуске. Поэтому Рустам Галямов исполняет обязанности мэра. И накануне, вот теперь, да, на форуме 100+, Рустам Галямов сделал первое заявление в должности исполняющего обязанности главы Екатеринбурга. Ну, как заявление? Он был заявлен спикером. И выступил, соответственно, на одном из круглых столов на федеральном, подчеркну, строительном форуме. Ну вот, одна цитата по порталу 66.ru я приведу. «Это то, о чем сейчас надо думать, не о развитии какой-то конкретной территории, а о развитии всего города. У Екатеринбурга потенциал просто сумасшедший». Его можно и нужно развивать. Это то, что мы делали в 2021 году, когда я пришел. Конец цитаты. Ну, можно было бы это воспринять как некое предвыборное заявление.
6: Он об этом и говорил.
7: Ну, нет, он сразу оговорился.
6: В начале
7: цитаты,
6: пожалуйста,
7: не надо его воспринимать именно таким образом.
6: Хотелось поправить название сессии на экономическое развитие города. Но из моих уст это звучало бы как какой-то предвыборный лозунг.
7: Ну, так получается.
6: Так, ну, вышло. Ну,
7: теперь... Так это все будет восприниматься, невзирая на любые оговорки абсолютно. Но и ты прав, на форуме был замечен и Алексей Орлов, сложивший из себя полномочия главы Екатеринбурга. Он находится в отпуске, но на форуме 100+ появился, и там он, ну, естественно, его спросили о происходящем. Ну вот по сигнал «Урал» процитирую. Отставку... Ну, там, собственно, это диалог. Я это все перевел, скажем так, в косвенную речь. Отставку Алексея Орлова должна официально утвердить Гордума. Это произойдет на заседании 12 октября. Уже дата обозначена. Я в отпуске, сказал он, но свой отпуск могу проводить, как хочу. В том числе участвовать в мероприятиях. Вот он и пришел на 100+. Ничего вечного в этой жизни нет. Такое философское замечание, надо сказать. Ну, вот это, собственно, что касается его отставки. На вопрос, теперь уже ключевой вопрос получается, где он планирует продолжить карьеру, в ЗАГС-собрании нашем региональном

0: или же в Совете Федерации, экс-глава не ответил. Мандат получу, там будет видно, сказал он.
1: Ну, естественно, как он может сказать, куда он пойдет, потому что решает, кто пойдет в Совет Федерации, будет решать законодательное собрание Свердловской области
0: вполне,
1: на
0: возможно,
1: первом заседании.
0: Решение принято, но никто раньше времени, конечно,
1: у нас так решения быстро меняются. Mm-hmm. Об этом мы вчера с Алексеем Шабуровым говорили, кстати, что пока какие-то прогнозы строить по карьерным траекториям.
0: Пока нет документа, нет, подписанного.
1: Говорить рано очень. Да. И даже о кандидатах иногда довольно опасно говорить, если мы прогнозируем, кто будет мэром, кто будет сенатором, там несколько вариантов есть, кто будет главой Заксобрания, председателем, имеется в виду, спикером, ну и так далее.
0: То есть... Ну, вот сейчас такая массовая передвижка происходит по этим должностям, поэтому, безусловно, все это любопытно, интересно, но, опять же, пока конкретики, ну, практически ноль. Слухов много.
1: Вот слухи, мало. Да, там же не только слова, еще и передвижение фиксируется. Вчера, например, был перемещение в пространстве. Рустам Галямов с Денисом Паслером был замечен на...
0: В самом центре Екатеринбурга их заметили, сфотографировали, да, осматривали центр города, в частности, мост через Исеть на Малышево.
1: Вот это что, это сигнал?
0: Около музея ИЗО.
1: Ну, многие политологи только видят
0: как
1: сразу,
0: на
1: как
0: самом
1: политика.
0: Деле это фото. Да. Да. Причем они же еще до выборов примерно по этому же маршруту ходили. Там,
1: принимали,
0: по Вайнеру,
1: да,
0: по Малышево.
1: Благоустройство.
0: Смотрели, что там благоустройством происходит. Но, видимо, это продолжение того же сериала. А, там же на 100-плюсе выступал и бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Он заставил несколько загрустить тех, кто еще не купил квартиру, но думал об этом и надеялся на использование ипотеки. Льготная ипотека не вернется, и надо искать другие инструменты, сказал Аркадий Михайлович. Но тут же добавил, что застройщики обязательно придумают
1: они
0: что-нибудь
1: креативные,
0: интересное.
1: Они же молодые, креативные, они наверняка придумают что-нибудь.
0: А тут не в креативе Паша дело, хотя и в нем, конечно, тоже. Куда им деваться просто?
1: Что-то надо делать,
0: то,
1: потому что продавать-то квартиру надо.
0: Надо,
1: да,
0: продать. И там уже не важно, ипотека, не ипотека. Они же давно уже, собственно, после того, как параметры льготной ипотеки менялись неоднократно, придумали разнообразные ходы, ну, вроде продажи в рассрочку, скидки предлагают разнообразные. Некоторые застройщики прямо вот отдельно чуть ли не патентуют какие-то хитрые такие схемы продажи. Ну, то есть, те же самые проценты, они просто зашиты в сделку и называются как-то по-другому.
1: Ну, да, потому что они
0: хотя,
1: там...
0: Хотя, когда это ипотека, когда это через банк, когда это все понятно, прозрачно, ну, конечно, это более цивилизованно, ну, более правильно, наверное, и для продавца, и покупателя.
1: Потребителю-то, наверное, все равно, как он будет, если у него такие же условия, как при льготной ипотеке. Нам же всегда говорят эксперты, что если ипотека растет, то тогда падают цены на квартиры. Но, с другой стороны, не каждый может себе позволить даже в этих схемах участвовать.
0: Ты же помнишь, на прошлой неделе на многих произвела впечатление новость, точнее, две новости, которые вот они выглядят потрясающе, когда они вместе. В Китае на фоне снижения спроса падают цены на жилье, а в России на фоне снижения спроса растут цены на жилье. Как это возможно? И вроде бы законы экономики должны быть одинаковыми для
1: Нет.
0: всех. Но, тем не менее, есть, видимо, какие-то региональные нюансы. Но еще знаю, что на многих произвела большое впечатление гигантская скульптура Чак-Чака. На форуме 100+, вот представь себе вращающийся шар.
1: Чак-Чак – это высотой. Еда.
0: Ну, конечно, конечно. Примерно в 2 метра. И вот он крутится, такой гигантский колобок. Но если присмотреться, то это Чак-Чак. Если не видели... Посмотрите, на вас тоже, я думаю, это произведет впечатление. Ну и если уж завершать тему форума 100+, он вчера начался, до пятницы включительно он будет проходить в Екатеринбург-экспо. Все желающие бесплатно могут туда попасть, но надо предварительно зарегистрироваться.
1: Да, там много интересного с точки зрения того, какие предложения.
0: Чак-чак,
1: как минимум. Ну и также предложение того,
0: кто-то
1: что будет.
0: Кто-то из застройщиков. Аркадий Михайлович сказал, что они люди креативные.
1: Кто-то придумал чак-чак. Посмотреть, что предлагается строить в Екатеринбурге, можно в том числе. Там есть несколько планов таких грандиозных, я бы даже сказал.
0: Грандиозные планы, несмотря ни на что.
1: Ни на что, да, 2-3 года, и мы... получим другие дома в Екатеринбурге.
0: Да. Плюс 7-908-909-104.5. Пишите нам, присылайте ваши комментарии, как вы воспринимаете изменения политические в нашем городе. Ну, а сейчас новость, которая многих озадачила, кого-то, может быть, даже и встревожила. Владимир Путин ужесточил правила вывоза наличных денег из России. Теперь лимит миллион рублей. Замечательный заголовок, как всегда, в «Коммерсанте».
1: Угу. Не пойман, не рубль. Правило вывоза национальной валюты из РФ вновь ужесточены. Имеется в виду страны ЕАЭС, и эти правила распространены на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Напомню, что 10 тысяч долларов можно вывозить в любые страны. Дальше надо декларировать.
0: Деньги, давай скажем так, в эквиваленте.
1: В эквиваленте, да, все правильно. Да.
0: Если вы везете евро, соответственно,
1: меньше.
0: Пересчитываете, смотрите.
1: Меньше,
0: это будет меньше, чем 10 тысяч.
1: И рубли.
0: Если
1: тоже.
0: Рубли, соответственно,
1: больше там?
0: Сейчас
1: 85 примерно.
0: 850
1: тысяч, да, ну, получается. Ну, вот примерно приравняли и все страны, где была льготная ставка 100 тысяч долларов, приравняли.
0: Просто тут важно сразу вот это проговорить, что порог снижен практически в 10 раз.
1: 10 раз?
0: То есть очень резко, очень существенно.
1: И раньше, ну, естественно, вывозили наличку. Там еще есть несколько нюансов, которые тоже интересны. Например, есть 17 аэропортов.
0: Главный нюанс, Паша, что в случае поимки, пойман не рубль, на самом деле, пойман еще как. В случае поимки конфискация. Все, что превышает миллион рублей, но это если физлицо. Если юрлицо, там последствия гораздо неприятнее.
1: Да-да-да, но уже были такие случаи, когда вот недавно, на прошлой неделе, по-моему, женщина пыталась перевести большую сумму, тоже в какую-то, в Баку, по-моему, она ее везла, у нее конфисковали там 10 миллионов рублей, если
0: но
1: я
0: это
1: не ошибаюсь.
0: Женщина. Вот еще раз говорю.
1: Это физическое лицо.
0: Такая история для компании будет действовать, продолжит действовать запрет на вывоз любой суммы. Есть, конечно, ряд исключений с конфискацией всего.
1: Всего?
0: Нарушения.
1: В случае чего
0: если,
1: ты теряешь все деньги.
0: Если компания, если юрлицо везет деньги.
1: Более того, да, задекларировал, не задекларировал, ты все равно теряешь сумму или не перевозишь сумму, которая превышает этот порог.
0: Ну, естественно, главный вопрос, для чего все это? Да? Зачем?
1: Деньги?
0: Почему? Вот что об этом говорят эксперты. Они видят в ужесточении правил желание властей лучше понимать происхождение и цель вывоза национальной валюты за пределы страны, а также намерение пресечь схемы, при которых наличные рубли используются как альтернатива прозрачным банковским каналам движения денег. Ну вот, например, что говорит Вильгельмина Шавшина. Красиво, правда? Угу. Партнер B1. Усиление контроля нацелено на пресечение схем, при которых наличные рубли используются как альтернатива прозрачным банковским каналам трансграничного движения денежных средств. Это позволяет обойти валютный контроль и комплайенс-процедуры. Разрешение же перечня стран, расширение перечня стран, увеличивающее охват контроля и снижение порога для физлиц, считает она, может привести к переводу части трансграничных операций в безналичную форму, что, опять же, повысит.
1: Ну, понятно, следить-то за безналичными переводами гораздо
0: легче. Ну, как кто-то сказал, что 100 тысяч долларов, что миллион рублей для большинства сумма запредельная, поэтому, наверное,
1: редкие.
0: Люди мало чего почувствуют. Хотя, может быть,
1: если
0: есть категории, кому это не очень приятно. Вот, например, можно вспомнить про мигрантов из стран бывшего Советского Союза. Если они тут работают, что-то зарабатывают, потом, наверное, перевозят. Ну, почему вряд ли? Всякое бывает.
1: Всякое.
0: В общем, то,
1: но
0: на что...
1: ты можешь справку взять.
0: Безусловно, невозможно не обратить внимания.
1: Справку взял, показал, что у тебя происхождение денег, доказал, что они все легальные. Например, продал квартиру здесь, повез эти деньги к себе на родину, в страны
0: если
1: ЕАЭС.
0: Если можешь взять справку,
1: если
0: возьми.
1: Можешь, возьми.
0: Если
1: лучше
0: не можешь, ну вот,
1: думай.
0: Извините. Да. Теперь правила изменились. В общем, имейте в виду и «Коммерсант», и РБК, в общем, практически все издания, особенно деловые, на эту тему, естественно, пишут.
1: Я почему про аэропорт сказал? Потому что Кольцово не вошло в список аэропортов, через которые можно провозить юрлицам большие суммы. Вот эти самые задекларированные. Вот не знаю почему. Вдруг. Такой
0: ну,
1: транзитный.
0: Может быть, со временем список будет пополняться.
1: А Кольцово не вошло.
0: Ну, не знаю, Паш, тут спасибо
1: я
0: тебе
1: просто...
0: за эту ремарку, да, но с чем это связано, тут можно фантазировать до бесконечности, пока непонятно. Давай дальше пойдем. Плюс 7-908-909-104.5, теперь тема экологии, да?
1: Давай, тема экологии. Выпущен доклад об экологическом состоянии в Свердловской области в 2025 году. В этом году регион сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 7%. чуть больше, чем 7%. При этом в Екатеринбурге выбросы не сократились. Определены те города, которые в наибольшей степени подвержены вот этому химическому воздействию. Естественно, Екатеринбург возглавляет список.
0: Химическому воздействию, мне кажется, подвержены жители.
1: Жители,
0: а не города. Ну, кстати, как дышится Екатеринбург? В последние дни прям вот пахнет, должен я сказать.

0: появляются?
1: Не знаю. Вот у меня ощущение, что больше это связано все-таки с торфяниками, с чем-то в этом роде. Но опять же, Екатеринбург в этом смысле такая территория понятная. У нас болот вокруг много, торфяников много. И потушить их ведь практически невозможно. Они же тлеют, бесконечности. Да. Просто иногда сильнее, иногда слабее. Ну, в общем, никакой, конечно, это не секрет, да, вот то, о чем ты рассказал. Знаем, что в промышленных территориях
0: с экологической точки зрения
1: всегда трудно.
0: Рискованные. Екатеринбург, Асбест, Кировград, Верхняя Пышма.
1: У нас же всегда
0: Красноуральск, Нижний Тагил.
1: Прям вот таким антиэталоном. Он там
0: в списке есть, естественно. Да, все крупные города, более-менее крупные, где есть промышленность, все вошли в зону риска в этом документе. Так что ничего не меняется в этом плане.
1: Да. Опять про дефицит полицейских
0: нам рассказали. Да, вот как раз новая...
1: Вот резко развернулась.
0: Тема, но она екатеринбургская, поэтому не такой уж резкий поворот. В МВД по Екатеринбургу работает всего 95 полицейских, которые ведут уголовные дела в отношении подростков. Об этом сообщил на заседании в Госдуме замначальника городского ОМВД по охране общественного порядка Андрей Ершов. Цитата. «Не буду говорить, какой не комплект, но он существенный. Наряд у нас смешанный, поэтому сейчас и участковые проводят лекции, и сами инспектора по ПДН. Я хожу в учебные заведения тоже. Только так мы можем достичь положительных результатов». Правда, он говорит, что подростковая преступность падает, снижается. За 8 месяцев текущего года подростки совершили 157 преступлений, а это на 34% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Ну, судя по новостям, как-то все по-другому. Ну, вот мы помним крупную историю, когда подростки атаковали ЖК, хотели на крышу там забраться с болгаркой. Они пытались это сделать, пробивались на крышу зачем-то. Угу. Потом оставили эти попытки. Там целая компания из 30 человек, которая в социальных сетях координировала свои действия. Свои замки поставили, чтобы никто не пустил. Это что, не правонарушение? Правонарушение.
1: Стрелять... Хочешь поспорить? С представителем правоохранительных
0: органов? Ты так спрашиваешь?
1: Ну, нет, сейчас... просто ты это говоришь, как будто бы ты не веришь. Ну, люди же фиксируют. Ну, наверное, так и есть. Какое тут объяснение? Вот это самое интересное.
0: Может,
1: что происходит, меньше обращают... Ну, подожди.
0: Фиксируют.
1: Фиксируют это одно, ловят это другое все-таки.
0: Я не знаю, как статистика ведется, если честно. Потому что такое зафиксировать? Просто по новостям галочку поставить или поймать... Протокол, все дела, вот это все. Тогда, может быть, и меньше, раз у них не хватает полицейских, чтобы ловить.
1: Ну, на громкие истории всегда обращается особенное внимание, да. Может быть, вот в этом смысле такое определенное искажение восприятия реальности происходит. Но в целом социологи же говорят о том, что это некий долгоиграющий тренд, если говорить именно о снижении преступности, снижении количества насильственных каких-то историй, да, меньше дети на улице находятся, больше дома сидят, в компьютер играют. Наверное, вот эта вот поведенческая история, которая меняется, она же оказывает влияние на все.
0: А
1: вот,
0: когда
1: в том числе и на статистику.
0: В компьютере насмотрелся, как другие занимаются зацепингом.
1: Насмотрелся.
0: И потом...
1: Ну, кто-то, да. Зацепинг есть, да, были ситуации, мы рассказывали об этом.
0: Стрелять
1: но
0: по
1: в целом,
0: окнам.
1: Опять же, насколько все это происходит и как это все в статистику попадает, это другая история. Ну и, кстати, раз уж мы тут заговорили о правонарушениях, Минтранс поддержал законопроект о расширении наказаний для авиадебоширов.
0: Угу.
1: Часто ли вы встречаетесь?
0: Дебоширили.
1: Ну или встречаетесь, да, с авиадебоширами. Поддерживает Минтранс законопроект, дающий авиакомпаниям право отказывать дебоширам в перевозке и обмениваться между собой данными о таких клиентах. То есть раньше, получается, не обменивались авиакомпании. Надебоширил в одной, продолжили
0: дать
1: на другой.
0: Они дебоширят же уже в самолете. Как они отказывают им в перевозке, если они уже летят?
1: Заранее. Если
0: заранее.
1: Ты в какой-то черный список попал, да, мы тебе билет не продадим. Видимо, так. Документ предусматривает исключение, например, на безальтернативных маршрутах. В черном списке, но мы понимаем, что...
0: Самолет у нас один.
1: Неким другой авиакомпании на маршруте нет, поэтому ладно, вот вам наручники, прикуйтесь сами и летите. В общем, дебоширы, что называется, берите на заметку. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии в текстовых форматах, в разных мессенджерах принимаем, пишите нам. Ну, давай так, международная панорама, открываем рубрику. Видимо, чтобы... Не было обидно. Билеты дорожают не только у нас. Вот, кстати, по-моему, с октября РЖД сказала о том, что
0: билеты дорожают. Новый тариф на поезда дальнего
1: следования. В общем-то, у них свои алгоритмы.
0: Да, там
1: ощущение такое, что там уже давно все
0: подорожало. Да, и нам хотят

0: один сбор с пассажиров ввести.
1: Но, так вот, крупнейший авиаперевозчик Европы предупредил о росте цен на билеты. Стоимость авиабилетов летом следующего года может вырасти на 15-20% при росте цен на нефть, заявил глава компании Ryanair Майкл О'Лири. Он добавил, что перевозчик не будет вводить топливный сбор, хотя его конкуренты планируют к этому прибегнуть.
0: Вот так вот. Потому что нефтяной кризис очередной мировой.
1: Да. Ну, а тем временем президент США продолжает кампанию по переименованию всего и вся. Теперь он переименовал искусственный интеллект,
0: Паша. Официально.
1: Да.
0: Они же с Си договорились вроде.
1: Суперинтеллект. Си, соответственно, да. Дональд Трамп поручил подготовить определение суперинтеллекта и дополнительные меры для внедрения нового термина. Значит, было, запоминайте, искусственный интеллект, по-английски artificial intelligence, а стало суперинтеллект, по-английски super intelligence. Теперь, ну, видимо, в документах и официальных коммуникациях в США только так. Никакого больше искусственного, теперь только супер. Зачем, спросите вы? Вот ответ. Название суперинтеллект передает истинные возможности разрабатываемых сегодня технологий, открывая новые формы человеческого творчества.
0: Это чтобы не обижался, когда нас захватывать будет? Вот этот искусственный интеллект, чтоб не обижался.
1: Ну, хорошо.
0: Мы его уважаем.
1: Супер. Ну, пусть будет так.
0: Миньонов вспоминаю. Да, сразу стал... Супер-мега-акулеле, вот электрогитару они там называли в мультике.
1: Теперь мы к новостям шоу-бизнеса плавно перейдем. Через США получается так. Один американский рэп-исполнитель, который собирался выступить в России, Kanye West его зовут. И вот на эту тему опять у нас есть новости. Вы
0: да,
1: не поверите.
0: Концерта не будет. Kanye West
1: свадьбы не будет.
0: В Санкт-Петербург 10-11 ноября.
1: Октября.
0: Вот уже скоро. Не приедет. Об этом написало много кто. РБК большую статью выпустила из истории, как это происходило.
1: Ну, собственно, мы вот на это и обратили особое внимание, потому что РБК об этом написал, но, правда, ссылаясь на некие свои источники.
0: По словам неназванного источника, против концерта выступили силовики. Их возмутили высказывания рэпера о Гитлере. Он поддерживал в один момент своей карьеры. Хорошо высказывался о Гитлере и использовал запрещенную символику. Человек, близкий к администрации Петербурга, сказал, что договоренности не были достигнуты. «Газпром-арена» давно уже сообщала, что никакого договора нет, хотя организаторы концерта говорили, что у нас есть договоренности, даже письменные доказательства представляли этих самых договоренностей.
1: Но договора не было,
0: а договора окончательного не было. Были договоренности о том, что будет, ну, о намерениях, скажем так. Уже все были подтверждены. Но подписей не было. И, соответственно, теперь этого концерта не будет. У кого сохранились претензии, должны обращаться к организаторам концерта Say Agency. Это организаторы, которые должны вернуть деньги, причем не только иногда за концерт, но и в случае чего, если люди посчитают это правильным, то и за дополнительные расходы, например,
1: Паш,
0: на билеты.
1: Ты же у нас главный по защите прав потребителей в редакции. Как-то странно себя Say Agency ведет. Вот мне, чтобы напрямую сказать, ребята, все, да, действительно,
0: отменяется,
1: деньги вернем. Они же так и не сказали, что да, деньги вернем, они продолжают говорить, что концерт будет. Потом вот опять же, по-моему, вчера видел информацию, что сказали, концерт будет, но в другом месте, в другое время.
0: А это
1: все
0: никого не волнует.
1: Действительны там и так далее.
0: Если даже
1: в общем,
0: в Москву...
1: какая-то мутная история получается. Вот мне это не нравится.
0: Вот человек из Екатеринбурга хотел поехать в Санкт-Петербург, еще, может быть, какие-нибудь планы
1: билетов
0: накупил.
1: Гостиниц набронировал.
0: Да. И все это, по идее, можно стребовать с организатора, потому что они ввели в заблуждение, ну и, в общем, не стали делать так, как положено.
1: В общем, развитие этой темы совершенно очевидно еще будет. Ну, как минимум, в направлении возврата денег. Того,
0: учитывая, сколько денег собрали, мне кажется, Say Agency скоро уйдет с рынка.
1: Много. Где собирался выступать Kanye West? В Питере. Где именно в Питере? На футбольной арене. О футболе давайте поговорим. Стало известно, кто споет перед началом, вот я прям выделяю, первого в истории Екатеринбурга матча с участием сборной России. Играть будем против Намибии. Это 115-е место в рейтинге
0: ФИФА. А у нас
1: 35-е. Так, на всякий случай, да. Мы на 35-м.
0: 35-м,
1: да. Значит, будет Чичерина. РФС, я знаю, настаивала на том, что уральский рок – это важная, неотъемлемая черта Екатеринбурга, которую надо обязательно вплести в развлекательную программу. Но вот вплели, настояли.
0: Почему
1: Чичерина будет петь. Какую песню – не сообщается.
0: Ну, не чай знаю. Фойе есть точно футбольная песня.
1: Рассматривали, видимо, всех разных. Ну, вот с кем договорились, с тем договорились. Но вчера сборная России играла в Казани. Со счетом 2-0 наши обыграли Иран. Оба гола забил Александр Головин. Теперь ждем наших в Екатеринбурге. Ну, вот в новостях мы слышали, завтра прибывают обе команды сюда. Сначала намибийцы, потом следом россияне. Да. Билеты продаются. Я вот сам смотрю периодически на сервисе Яндекс.Афиша. От 500 рублей до 10 тысяч стоят билеты в зависимости от мест. И покупать можно только там. Вот это имейте в виду, потому что появились мошеннические сайты, поддельные сайты. Если вы там купите билет, там уже не Say Agency.
0: Никто
1: вам не поможет, да. Поэтому тут только бдительность. Ну и в финале прекрасное. Лев Толстой и бразильский футбол. Казалось бы, что у них общего? А вот нашлось, Паша. Футболист Густаво Скарпа из клуба «Атлетико Минейро» сделал книгу Толстого самой продаваемой в Бразилии. Ну, в моменте, по крайней мере. Спортсмен в своих соцсетях продвигает подписчикам идею читать. Согласись, нетипично.
0: Отлично, несколько, вообще молодец.
1: В одном из своих видео Скарпа посоветовал бразильцам почему-то смерть Ивана Ильича.
0: Вот откуда он ее выкопал?
1: Сказал, ну просто топчик. Видимо, примерно так. Дал еще рецензию. В результате, через некоторое время, эта книга вышла на первое место по продажам на крупнейшем бразильском маркетплейсе. Уже пишут, что Скарпа сделал для образования бразильцев больше, чем 20 министров просвещения вместе взятых.
0: Интересно.
1: Кто-то из наших так сможет.
0: Кто?
1: Вот же главный
0: Кто
1: вопрос.
0: Кто должен из наших
1: Кого
0: сказать?
1: Кого бы послушали?
0: Именно Сафонова? Про смерть Ивана Ильича.
1: Нет, вообще в целом. Вот книжка классная. Всем советую, читайте. Вот кого послушать? Дзюбу, может быть, Сафонова. Но не знаю. В общем, все на футбол.
0: Смешно, да?
1: 3 октября играем в Екатеринбурге. Наша национальная команда против сборной Намибии. Ну, а горожане разговор на этом.
0: Заканчивается. Максим Путинцев.
1: Павел Рубцов.
0: Не переключайтесь.
1: Оставайтесь с Радиофорум.
2: Реклама. Радиофорум. Говорим, но не заговариваемся. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Доброе утро. В Кольцово задерживаются авиарейсы. Напомню, после объявления в Свердловской области режима опасности от беспилотников в аэропорту ввели ограничения. Пассажиров просят дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании. Напомню, беспилотная опасность была объявлена в 8:35 утра. Также опасность от дронов объявлена в соседнем Пермском крае, пишет газета.ру. Минобороны сообщили, что за ночь над регионами России были сбиты 384 беспилотника. Минувшим летом организованный отдых в Свердловской области получили 487 тысяч школьников. И это рекордный показатель для региона. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер по итогам первого года реализации проекта «Уральские каникулы». За год модернизировали почти треть загородных лагерей – 24 из 67. В них провели текущие капремонты, закупили новое оборудование. Кроме того, пересмотрели график смен, увеличив количество. Некоторые загородные лагеря стали работать круглогодично и будут принимать детей в осенние, зимние и весенние каникулы, пишет областная газета. Сегодня в Москве попрощаются с музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым. Церемония начнется в 11 утра по московскому времени в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища. Ее покажет портал «Москва онлайн». Похороны состоятся сегодня же на Перепеченском кладбище в Подмосковье в закрытом формате для близких и друзей. Напомню, Сергей Соседов скончался на 59-м году жизни после несчастного случая в Якутии, куда приехал возглавлять жюри на конкурсе в городе Нерюнгри. Последней большой телеработой музыкального критика стал новый сезон проекта «Виа Суперстар» на НТВ. Уральские компании вошли в список Forbes. Издание опубликовало 5-й ежегодный рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли, по данным за 2025 год. Совокупная прибыль сотни участников списка уменьшилась к показателям годом ранее на 24%. Лидером перечня второй раз подряд стал Сбербанк. Его прибыль в 2025 году выросла на 7,9% до суммы 1 триллион 700 миллиардов рублей. Среди уральских предприятий на самом высоком 50-м месте оказался Томинский ГОК, принадлежащий русской медной компании, с прибылью 34 миллиарда 900 миллионов рублей. На 59-м месте Синара-стройкомплект, на 63-м уральские авиалинии, пишет Ядин. Официальный доллар 84,43, евро 96,06.
2: Информация на правах рекламы.
5: Для детей это может быть волшебство зубной феи. А для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
6: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
5: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
8: 11:03 на 104,5 радиофорум продолжается дневной эфир. По средам после 11 утра время дорожного просвет. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодняшний эфир начинает Дмитрий Ларионов, представитель Комитета по защите прав автомобилистов. Дима, здравствуй.
9: Здравствуйте.
8: Мы в прямом эфире, поэтому плюс 7-900-8-900-9-104-5. Ваши СМС, посредством СМС на этот номер, ваши впечатления, вопросы, комментарии о том, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Если не СМС, то работающие мессенджеры. Кроме этого, трансляция дорожного просвета на официальной страничке Радиофорум 104.5 FM ВКонтакте началась. Готовы мы с вами пообщаться в прямом эфире, но если вы будете нам свои комментарии присылать в комментарии под эту самую трансляцию. С чего будем начинать? Предлагаю с предупреждения от госавтоинспекции. В общем-то, у нас все равно плюс 18-20 за окном. Все хорошо, но госавтоинспекция, вот еще, чтобы не пересказывать, а цитировать, госавтоинспекция Свердловской области призвала автомобилистов заблаговременно позаботиться о подготовке транспорта к зимней эксплуатации. В общем, напоминают свердловским автомобилистам, что пора бы проверить свою зимнюю резину, где она лежит, в каком она состоянии, чтобы вот к тому моменту, когда у нас пойдет мокрый снег и дороги начнут подмерзать, чтобы все-таки большая часть водителей была уже на зиме. Скажи мне, пожалуйста, вот по тем погодным аномалиям, которые преследуют Свердловскую область, ну, пожалуй, начиная, если не с весны, то с середины лета точно. Вот когда менять лето на зиму? Обычно у нас маркеры – это майские праздники, ноябрьские праздники, но что-то вот подсказывает, что, может быть, до ноябрьских-то мы не дотянем. И надо будет что-то сделать в октябре. Хотя, опять же, вот вспомнить преснопамятный снегопад в том году, это были первые числа октября, когда, по-моему, даже не полгорода, а процентов 65 оказалось на лете, но ехали, героически ехали.
9: Ну, я не знаю, для кого какие маркеры под датам. Для меня всегда маркеры – это прогнозы погоды. А в прогнозах пока что на ближайшие две недели, конкретно в Екатеринбурге, я сейчас только в Екатеринбурге, вообще морозов каких-либо не светит. В области может быть, конечно, другая история. Вот, но я специально говорил. Так вот,
8: ну вот Гисметео освежили прогноз погоды на ближайшие 10 дней. Если на 1, 2, даже 3 октября где-то там снежинки, то есть мокрый снег нам вроде как обещали. Нет, слушай, вот сейчас дождь с мокрым снегом на 6 октября сдвинули. Ночи плюс 4, плюс 2, 0. Это у нас ночь на 5 октября. Это на минуточку понедельник. Всем привет.
9: Ну, посмотрим. В конце концов, потерпеть одно утро одного дня – это не такая история.
8: А потерпеть потом... как, за рулем или пешочком?
9: Я бы потерпел пешочком. Ну, в любом случае, сейчас загадывать на понедельник я бы не стал. То есть, в условиях, особенно когда на ближайшие две недели такой день, такое утро ровно одно, ну, мне кажется, это показатель.
8: Хорошо.
9: То есть, вот, выходные будет видно, придется, не придется.
8: Провокационный вопрос. А зачем тогда все вот эти вот предупреждения? В принципе, все, кто водят, все, кто ездят, они и так знают, что нужно вот где-то с середины сентября вспоминать, куда ты дел свой комплект зимней резины.
9: Ну, слушай, если уж на то пошло, у нас все водители должны знать и помнить, и соблюдать положение правил дорожного движения, но зачем-то у нас существует ГИБДД. Точно такая же история. То есть, да, всегда, ну, как бы удобно, наверное, исходить из того, что все должны и так знать и так далее. Но, к сожалению, все не знают. Вот, вернее, знают не все.
8: Зима опять придет внезапно, гололед случится так, без предупреждения, даже несмотря на прогнозы синоптиков. К нам приехал Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра автомобилиста. Олег, привет.
10: Привет.
8: А мы на самом деле говорим о предупреждении госавтоинспекции Свердловской области, что скоро у нас настанет зима, пора вспоминать, где комплект зимней резины, поменять рекомендуют заблаговременно. Вот я и спрашиваю занудно, а чего тогда предупреждать, и так все знают.
10: Ну, а что, почему бы и не предупредить?
8: Почему бы и не
10: предупредить? Это же здорово, когда... люди лишаются же права на это незнание, недумание о том, что приближается.
9: Вот ты знаешь, это двоякая история.
8: Незнание, недумание.
9: С одной стороны, вот предположим, да, вот есть какая-то параллельная реальность, в которой
10: ты переживаешь, что все сразу побегут менять?
9: Не, все наоборот. Я говорю, вот предположим, что есть какая-то другая реальность, в которой никто, водитель, не предупреждает о том, что, ну, вообще-то нельзя за руль пьяными, ну, вообще-то нельзя, значит, там зимой ездить на летней резине.
10: Понятно, его предупреждает уже снег выпал.
9: Нет, я про то, что реальные жизненные и дорожные условия тренируют думалку и помнилку. Вот. А в условиях, когда всегда есть кому напомнить, вроде бы как можно и расслабиться.
10: Ну, тебе кто-то напоминает, ты как меняешь?
9: Я сам помню, но я понимаю.
8: Интуитивно он меняет. Дмитрий Ларионов иногда 2 недели проездит на зиме, на всякий случай, потому что в одно из этих утр за 2 недели или в какую-нибудь ночь ему обязательно куда-нибудь надо, поэтому это
10: там
8: зима.
10: Там-то все понятнее, когда с зимы на лето, а когда с лета на зиму. У меня вот раньше были с этим проблемы, что я ждал до последнего и потом в суматохе искал шиномонтажку. Последние годы я так не делаю. Я меняю все-таки заранее, и я в этот раз даже резину заказал новую, решил поменять. Правда, мне до сих пор ее не отдали. И вот как раз перед тем, как поехать в студию, сидел, ждал судебного заседания, написал поставщику шин. Ну, я у частного лица покупаю.
8: Это в корне меняет план по темам в этой студии и делает его интереснее.
9: В контексте это звучит так, как будто тебе не отдали, и ты уже с ними судишься.
10: Ну, пока мне еще не отдали, да. Ну, надеюсь, не придется судиться, потому что это, ну, какой-то человек, который уже этим занимался в прошлый раз, мне поставлял шины. Ну, потому что это дешевле, выгоднее, и такие шины сложно купить. Точнее, не купишь в обычном магазине.
8: Нам слушатели на +7 908 909 104.5 пишут, что можно ориентироваться на инспектора в ГАИ. Но как? Сменили шапку, можно переобуваться. То есть, если службу перевели с летней формы одежды на зимнюю, ну, теперь уже точно все. Они и переоделись, и переобулись...
9: Это, знаете, мне сразу вспомнился анекдот про одну известную национальность. Тест на беременность зеркала.
8: Да. Но это никак не это самое, не относится к вождению автомобилей, ну, смену сезонов.
9: Ну,
8: на
9: в общем-то,
8: самом деле.
9: Это примерно такое же предложение, понимаете? То есть, когда уже даже инспекторы ГИБДД, там, не знаю, переоделись, переобулись, ну, уже поздно.
8: Они тоже боятся поскользнуться. Окей, хорошо. Давайте поговорим про зимнюю резину. Где ее брать, как ее проверять? На Автоньюз большая публикация. Эксперты о покупке шин на маркетплейсах. И основной тезис комментариев экспертов – это сложно обнаружить брак. Если зимняя резина – это такой расходник, вот купил на один сезон, оказалось, не очень сдал переработку и купил себе следующий комплект, ну, наверное, да. А вот если хочется что-то подороже и что-то с каким-то известным брендом, то, наверное, нужно искать магазин. Олег, зимнюю резину, которую ты ждешь.
10: Так.
9: Это шипы или липучка?
8: Липучка, конечно.
10: Да, Саша меня уже знает. Это липучка.
8: У нас 2-1 в этой студии всегда счет.
10: Японский бренд, который сейчас официально не продается, и как он поставляется, я не знаю, но уже на каком-то доверии к этому поставщику.
8: То есть поставщик не маркетплейс?
10: Нет, это конкретно, конкретный человек.
9: Одно другому вообще не помеха.
10: Ну нет, это не маркетплейс. Я на маркетплейсе вообще бы, не знаю, не рискнул, наверное.
8: Вот, это мой следующий вопрос. Объясните мне, как девочке за рулем, потому что мой комплект зимней резины мне уже, в общем-то, пора менять. Это Пирелли еще досанкционная, настоящая, прямо вот жалко-жалко, но мне кажется, что когда эта самая Пирелли отходила минимум 9 сезонов вот такого вот активного вождения, ну, наверное, уже как бы пора. Хотя нет...
9: Не факт. Есть же объективные показатели, кроме возраста.
8: Ну, шипы можно... не выпали.
9: Так это же вообще чуть ли не главное. То есть нужно смотреть на протектор, нужно смотреть на шипы, нужно смотреть на появление трещинок характерных. Вот резина возрастная уже начинает чуть-чуть потрескиваться. Если такое есть, то уже лучше задуматься. Если ничего из этого нет, то а смысл менять-то?
8: Понятно. Я, как всегда, на своей машине иду на рекорд. У меня, значит, уже списочек есть, сколько у меня отходили определенные автозапчасти, заводские, сколько у меня отходили комплекты резины. Олег, что ты скажешь? Ты в судах бываешь чаще, чем мы с Дмитрием Ларионовым, не потому что ты любитель экспериментов, а потому что у тебя, ну, скажем так, своя статистика ввиду того, что к тебе гораздо чаще обращаются с такими вопросами. Имеет смысл пытаться, например, на маркетплейсе покупать резину?
10: Не могу сказать, я ни разу не сталкивался вообще
8: с
10: некачественной резиной, да, и как это можно установить там в моменте, и я в этом, к сожалению, не разбираюсь. Раньше, когда известные бренды были доступнее, я всегда старался на резине там как-то не экономить. Ну, я не самую дорогую покупал, но по соотношению цена-качество смотрел. И сейчас много появилось китайских производителей. Ну, я в них тоже не разбираюсь, и кто-то мне говорил, ну, да, я даже записывал название этих китайских производителей.
8: Но выбрал Японию и проверенного поставщика.
10: Да, потому что потом всплыл этот снова поставщик, о котором я забыл, друг у меня купил у него резину, и я такой, да, конечно, я лучше японскую куплю. Еще есть в России хорошая резина, бывшая Nokia, забыл, как она называется. Максим Ядрышов мне рекомендовал. Но это вот еще один вариант. Ну, это именно про надежность, какое-то качество. А маркетплейсы, ну, это люди, которые просто отправляют, ну, что-то покупают, где-то продают, перепродают. И как вот ну, по отзывам, наверное, можно смотреть. Я тоже что-то на маркетплейсах заказываю, но... покрышки ни разу еще не доводилось.
8: Ну вот я как человек, который активно пользуется маркетплейсами ввиду того, что есть школы и еще какие-то вот такие вот потребности, плюс график временной не позволяет посвятить себя таким основательным походом по магазину, вот я понимаю, как выбрать, не знаю, там куртку на маркетплейсе. Сапоги на маркетплейсе. Как выбрать резину без того, чтобы вот я пришла ее, поковыряла. Может быть, даже где-то понюхала. Потому что все, кто пользуется маркетплейсами, знают, что вот признак того, что пора менять резину, это когда пункты выдачи заказов начинают пахнуть как шиномонтажка, потому что там прямо штабели вот этих вот колес лежат.
9: Мы когда вот сейчас вот разговаривали там, да? Через маркетплейсы, не маркетплейсы, Олег так еще фу-фу-фу в таком духе, а я вдруг вспомнил, вдруг внезапно, знаешь, вот в памяти всплыло.
8: Нет, кстати говоря, магазины...
9: Года два или когда назад, по-моему... Так. Я свою зимнюю резину, которую сейчас пользуюсь, заказывал через один из маркетплейсов.
8: И?
9: Я уже забыл об этом.
10: Так давай, тогда ты начинай рассказывать.
9: Что такого? То есть тут я выбирал по производителю прежде всего. Ну, естественно, по размерам. Ну, как без этого? Вот. И, собственно, все. То есть мне просто привезли, я проверил, да, это оно. Причем, кстати, мне привезли, это была доставка поставщика. То есть совсем не обязательно нагружать ПВЗ вот этими вот всеми колесами и так далее. И поставщики, в принципе, это тоже понимают. Мне привезли прям, ну, можно сказать, почти до машины. Я просто перегрузил из машины в машину. Все.
8: Олег пишет, я в знак протеста отмена заправки в канистры резину менять не буду. Олег, слушайте, ну это вот знаете, как у школьников на зло маме отморожу уши.
9: Есть масса способов выстрелить себе.
8: Производителям бензина, по-моему, будет все равно, если вы не будете менять.
9: Ну, я понимаю, что это просто прикол такой.
8: Поэзия пошла. Резину на зиму время менять. Зима неизбежна. И вот еще руль, колеса, тормоза нельзя экономить.
10: И так напрашивается.
8: Это вот, кстати, на наклейку второе можно. Хоку, руль, колеса, тормоза нельзя экономить. Кстати, мы уже который месяц собираемся вытащить в эфир тему о всевозможных надписях на либо на заднем стекле, либо, значит, там на бампер кто-то всякие
9: это
8: себе...
9: Это будет очень цензурированная тема.
8: Почему?
9: Потому что там
8: ты
9: очень...
8: читаешь только неприличные надписи, написанные...
9: Нет, я читаю все.
10: Мне такая тема нравится.
8: Нет, вот руль, колеса, тормоза нельзя экономить. Ты едешь и вот прямо, во-первых, успокаиваешься, думаешь о вечном, понимаешь, что пора в автосервис. Нет, это вот хороший слоган.
9: Да-да-да.
8: Оксана пишет, недавно купила набор летних шин. Оксаночка, дорогая моя, я жду, когда выпадет снег, и буду менять лето. Все правильно. Мы с вами правильно ходим по магазинам.
9: Нет, ну это нормальный способ.
8: Как все девочки.
9: Саня, летом...
10: Я тоже
8: не надо говорить. Саню готовить. Можно Саня будет сидеть в эфире?
10: Я тоже свои еще в августе оплатил.
8: Так, искала по складам, нашла по телефону. Нашла не сразу, поскольку все летние остатки уже распроданы. Марка неизвестная, поездить и выкинуть не жалко. Вот эта история с тем, когда мы резину воспринимаем как расходный материал. Ну, взять, потестить, посмотреть, ну, не получилось, значит, не получилось.
9: Ну, главное, чтобы это где-то в пути не случилось.
8: Ну, да. На самом деле, я вот так поменяла свое отношение к моторному маслу. Это не значит, что я заливаю в движок масло, вот какое попало. Но в определенный момент мне просто сказали, что ты относись к этому попроще. Потому что масло это залил, отработал, слил. А вот не космический триллион денег, отданный за масло, который тебе вдруг потом станет жалко сливать, потому что оно отработано.
9: Каждому такому расходнику, экономия на котором приводит к огромным убыткам, стоило бы относиться немножко серьезнее. В том числе и к шинам.
8: Я же говорю, что не значит, что, вот, что попало относительно.
9: В том числе и к шинам. Почему? Потому что, ну да, я вполне готов понять людей, которые покупают чисто вот на потестить, там, да, то есть в духе, что и даже ценовой диапазон такой, что ну не понравилось, ну там, я не знаю, подарил кому-нибудь, даже, может быть, выкинул. А представьте себе, вот вы попали, не дай бог, в такую историю, что вдруг у вас возникло аквапланирование на какой-нибудь низкой скорости из-за того, что непродуманный протектор у шин. Все, привет.
8: Оксана добавляет, по совету Максима Ядрюшова отвезла старые покрышки на утилизацию в пункт приема. Во-первых, спецавтобаза, она это делает не первый год, делала это всегда, но, опять же, признак сезона смены резины, когда контейнерные площадки заполняются у нас
9: вот,
8: пачками
9: как раз
8: покрышек.
9: Я хотел как раз с тем, вот у меня по пути возникло, тем более, что это одна из моих тем, потому что я в том числе и по ЖКХ специализируюсь, поговорить в том числе об утилизации старой резины. Я считаю, что это очень своевременно. Почему? Потому что вообще-то резина, вот зимняя, летняя и так далее, вот автомобильная резина считается опасными отходами, и это точно не бытовые отходы, которые допустимо складировать на помойках.
10: Это недопустимо складировать на помойках.
9: Да. Это точно не такие отходы, которые допустимо складировать на помойках. То есть суть в чем? Суть в том, что к этим отходам нужно относиться так же, как к любым другим опасным отходам. Например, там, я не знаю, никому же, я надеюсь, не приходит в голову складировать старые ртутные лампы.
8: Но складировать нет.
10: Мне кажется, это вообще тема, которая требует, не знаю, такого уровня просвещения среди людей, потому что...
9: Есть немного.
10: Потому что это, кажется, многим вообще даже не задумываются, подумаешь,
8: вообще
10: резина
8: и клумбы,
10: резина.
8: И клумбы из покрышек делать нельзя.
9: Вот это особенная
10: сейчас
9: история.
10: Сейчас они запрещены, их убирают.
9: Потому что они, кроме прочего, они, то есть мало того, что они сами по себе пожароопасны, так они еще и отравляют почвы. То есть суть в чем? В том, что вот сейчас нам та же самая Оксана пишет, что да, в пункте на монтажников забирают их бесплатно, забрали, а в спецавтобазе принимают платно. Вообще любая утилизация опасных отходов, эта штука платная, вопрос за чей счет. Если вы, допустим, находите какой-то пункт приема субсидированный, как часто у нас администрации города в межсезонье это делают, администрации районов, я хотел сказать. Вот я сейчас в конце сентября, в начале октября как раз вот ожидаю, что у нас, ну, хочется верить, да, что у нас наша администрация нашего района откроет в очередной раз такой пункт. Это было бы неплохо. Вот. Но всегда существует какой-то лимит, типа один комплект с одних рук.
10: Нет, понимаете, это насколько все сложно организовать. Ну, то есть, вот человек должен поехать на какую-то спецавтобазу, да он не поедет, и все пойдет
9: это,
10: вечером.
9: Это должно исходить из его нормального правосознания.
10: Ну, а еще из удобства. А если ты человек живет, не знаю, в Нижнем Тагиле, что он поедет?
9: Ну, там другие, наверное.
10: Ну, хорошо, не в Тагиле, а в каком-нибудь городе поменьше. Что если это не централизовано, то эти колеса будут оказываться на помойках, на свалках, и никто не будет заморачиваться.
8: На самом деле...
10: Сервис должен быть и в этом.
8: Сервис в шиномонтажке за приемку на утилизацию попросили в районе 2000. Я готова отдать вот эти вот 2000, если действительно где-то далеко, неудобно, график не позволяет и так далее. Дайте мне гарантию, что эта шиномонтажка не вывезет на мою же контейнерную площадку ночью вот эту вот газельку.
10: Ну, тебе гарантию никто не даст.
8: Как нет, это... я понимаю. Проблема, на самом деле, не только в автомобилистах. Проблема в том, что не так много предприятий, которые у нас утилизацией занимаются.
9: Ну да, вот когда, допустим, отвозишь резину в какую-то специализированную организацию, ту же самую спецавтобазу, там как-то, ну, худо-бедно можно быть уверенным. Да, хотя тоже могут возникать вопросы. Но когда в условной шиномонтажке, знаете, это больше как затычка для совести, похоже. То есть вот деньги заплатил, все, задачу выполнил. А кому эти деньги, куда эта резина? Да, как бы уже.
10: Ну, это так же, как контейнеры для пластика, которые стояли во дворе и до сих пор стоят, и люди выкидывают этот пластик, а потом все это сваливается в одну машину.
9: Ну, слушай, по поводу раздельной утилизации отходов, я имею сказать, что на самом деле это больше про такую тренировку. То есть в условиях, когда... ты знаешь, вот не надо смотреть, на этом этапе не надо смотреть, что это все сваливается в один и тот же контейнер. Самое главное,
10: чтобы люди привыкали. Я до сих пор делю. И люди кидают, да.
9: Неправильно.
10: Ну, просто сколько это лет прошло уже, а короче, мы как-то уходим вообще на эту тему.
8: А система осталась прежней.
10: Обычно я за этим слежу, чтобы не сходить с автомобильной темы, и сейчас мы с покрышек.
9: Ну, я в свою тему все.
8: Нет, смотрите, Оксана опять же пишет, в бесплатном пункте есть дни и часы приема. Это неудобно. Это вот та самая плата, которая...
9: Бесплатно.
8: Да, это вот та самая плата, если не деньгами, я плачу своим временем и тем, что мне нужно вот выделить это ну, количество
9: нет,
8: времени
9: нет,
8: для
9: не
8: того,
9: то, что
8: чтобы...
9: я плачу временем,
8: ну, я так
9: а
8: это
9: у вас
8: воспринимаю.
9: Бесплатно за свой счет готовы принять в какое-то удобное для них время. Кто платит, тот и выбирает, устанавливает правила, разве не логично?
10: Ну, и прием это что, приехал, выгрузил, уехал? Если так, то еще куда ни шло. А если там нужно еще какой-нибудь, не знаю, документ оформить, в очереди
8: а
10: постоять?
8: А какой документ? Сфотографироваться,
10: да
8: что это ты
10: знаю.
8: И это твои покрышки,
10: я надеюсь, что этого ничего нет, что это просто все-таки взял, сложил, уехал. Но опять же, куда? И я вот сейчас думаю, как бы я поступил. Я не помню, куда я девал. Ну, я, наверное, оставлял в шиномонтажках. Куда они это все утилизируют, я не знаю.
9: Я обычно в шиномонтажках оставляю. Но на самом деле, знаешь, вот одно, как это душу греет, да, что я прекрасно понимаю, что если какое-нибудь лицо вот сразу много, ну, ты же видел, наверное, сколько старых шин бывает в шиномонтажках, вот сразу много утилизируют куда-то, а кто-нибудь это заснимет, это для них будет уговор.
10: Ну, и вообще были такие технологии, когда что-то из этих шин делали, или, может, даже сейчас есть. Ну, короче, какая-то...
9: Добавляют дорожное покрытие иногда бывает.
10: Ну, да, какая-то...
9: Или там
8: прорезиненное покрытие на площадках и спортивных, и детских. Это вот это
10: общем,
8: как раз резина из переработки.
10: Какая-то промышленная переработка, и, может быть, кто-то их скупает, я надеюсь, вот в этих шиномонтажках и забирает. Надо, кстати, будет спросить. Мы эту тему подняли. Я теперь уже не успокоюсь, пока не выясню, когда поеду менять.
8: Заяц задает справедливый вопрос. Если резина перерабатывается в напольные покрытия для спортивных площадок, эти покрытия также загрязняют почву. Мне кажется, что нет, там все-таки технология
9: и
8: переработки.
9: Да, и нет. Да,
8: они там, же укладываются на определенную подушку. В землю
9: нет, там,
8: это никто не
9: даже,
8: закапывает.
9: Там даже суть в том, что они могут перерабатываться чисто химически. И требования совершенно разные к резине в составе колес и в составе напольного покрытия. Поэтому они там запросто могут, допустим, быть переработаны в какой-то композит, в котором они уже ну, не настолько вредны.
8: Ну, вот, кстати говоря, каждый из нас, я думаю, что вот этот вот близящийся сезон смены резины определяет по своим по своим контейнерным площадкам. Дмитрию Ларионову чуть проще, потому что территории в основном огорожены, на которых он бывает. У нас с Олегом ситуация другая. У нас как раз в свободном доступе эти самые контейнерные площадки. Вот 2 года назад в этой студии мы беседовали с Игорем Русиным из Комитета по экологии и природопользованию. В общем, пришлось мне просить вот напрямую фактически администрацию города показывать фотографию своей контейнерной площадки, ну, не моей лично, а в нашем дворе, и говорить, что, слушайте, вот вывезли там позавчера грубо говоря, неделю назад. Посмотрите, во что превратилась контейнерная площадка за два дня. В ручном режиме, уже нельзя сказать, что там в администрации, не знают, в администрации позвонили, назвали конкретный адрес и сказали, что вы будете следить за этой контейнерной площадкой или нет. Нет,
10: а
8: все равно.
10: А что было-то? Покрышки выкидывали?
8: Покрышки не просто выкидывали. Вот понимаешь, вот этот вот отсек для бытового мусора, где там должны стоять доски, пенопласт, еще что-то там, не знаю, диван, холодильник можно туда поставить. Вся практически. Ну, это значит, что действительно приехала шиномонтажка, еще да, кто-то. Гараж, который под видом шиномонтажки срубил кучу денег.
10: Не кто-то там участник, а что...
8: Да. Нет, мы не знаем, кто. Потому что это не закрытая территория. Ну, вот опять же, если Дмитрию Ларионову его оставленные в шиномонтажке однажды подкинут под дверь, у Дмитрия Ларионова есть видеорегистратор. Ну, вот, он да. найдет, вернее, он предъявит запись, кому он отдавал, дальше уже полиция найдет и накажет.
10: Раз уж мы съехали с темы, вот смотрите, допустим, даже на этой помойке, площадке стоят эти покрышки, приезжает автомобиль, который обычно забирает мусор, но он же, по идее, не должен это делать.
9: Не должен.
10: Да.
9: Они это обычно не делают.
10: Управляющая компания должна уже дальше принимать какое-то решение и самостоятельно утилизировать. Ну, то есть это, ну, я надеюсь, что так не делает, не происходит.
8: Ну, в общем, как-то оно происходит.
10: По сути, получается,
8: в администрации
10: что
8: говорят, что это все приходится делать в ручном режиме, ну, заказывать дополнительный вывоз, увозить на спецавтобазу, соответственно, как бы это бесплатно.
10: Ну, получается. Значит, схема-то работает?
8: Как-то да. В бесплатном пункте на монтажников был неприемный день. Я приехала, пишет Оксана, в соседнем сервисе парни любезно согласились принять резину. Просто выгрузили, положили рядом со своим сервисом, сказали, что в приемный день они сами отдадут.
9: Удобная схема. Им особенно в условиях, когда они не просят за это деньги, больше никаким способом нет.
8: Это всегда
9: делать.
8: Приятно, когда девочки помогли. Мне тоже, когда у меня заклинило крышку бензобака на заправочной колонке, любезно мужчина подошел и сказал, давайте я вам помогу. Я не стала его разочаровывать, что, наверное, у вас уже совсем не такой бензобак, и вы не знаете, как в таких машинах бензобак скрывается. Но он честно пытался помочь.
10: Не удалось?
8: Нет, ему не удалось. Я любитель ретро, это old school на самом деле. У меня не открывается бензобак из салона. Поэтому тут с помощью отвертки и не скажу каких магических слов. Нам сейчас нужно уйти на трехминутный перерыв. Мы это делаем. Мы здесь остаемся в этой студии. Не переключайтесь. Обязательно прочитаю все сообщения про то, что пишут на бамперах, рамках и задних стеклах. В общем, мы еще здесь. Не уходите.
7: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
11: День добрый.
8: Сначала давайте я спрошу все-таки про противопоказания. Есть ли КТ противопоказания? Потому что с МРТ все, ну, не сказать, что более-менее ясно, но этот томограф так трещит, что, по-моему, часть противопоказаний, вот получив единожды такой опыт, можешь выписать себе сам.
11: Ну, относительно слова компьютерная томография, давайте сразу определимся. То есть МРТ это тоже компьютерная методика. А относительно противопоказаний, на самом деле, вот если брать бесконтрастные исследования, они очень короткие. Беременных не стоит облучать. Как любое рентгеновское облучение, как бы оно может воздействовать на плод, и, возможно, некие тератогенные эффекты, которые могут вылиться в какой-то аномалии развития либо еще что-то. Пациенты, скажем так, которые не могут вылежать, это может быть эпилепсия, это может быть какие-то серьезные травмы, когда без обезболивания он не может просто лежать. Ну, в общем-то, и все, по большому счету.
8: По весу, по габаритам ограничения нет?
11: Не, ну там есть ограничения, да, то есть, ну это у разных систем они варьируются. Как правило, все-таки в среднем берем все-таки где-то до 130, ну иногда до 150 килограмм, примерно в этом диапазоне. Но это не в плане противопоказаний как бы для пациента, это чисто с точки зрения, чтобы аппаратура не сломалась, вот из этой серии.
8: Ну и чтобы она сработала корректно в том числе.
11: Корректно, безусловно, потому что там идет движение стола, и, соответственно, пациент там 200 килограмм, а эта система просто не сработает. сможет сдвинуть, и мы технически не сможем произвести корректное исследование. Ну и второй момент, он связан с большой группой исследований, связанных с введением контрастного препарата. Все основные ограничения связаны с ним. Препарат потенциально нефротоксичный, то есть он может воздействовать на почки, снижая их функцию, и, соответственно, люди из группы риска, у которых и так функция страдает, почему мы просим креатинин, и, соответственно, если вот это значение креатинина зашкаливает, то почки и так плохо работают. Соответственно, человек получит острую почечную недостаточность, которая будет сопряжена с большими рисками для его жизни.
8: Вы говорите каждый раз, что это все равно, пусть небольшая, но доза рентгеновского облучения. Вот сколько раз можно? Потому что есть определенная кратность диспансеризации. Вот это вот уже, значит, одна галочка, она есть. Сколько еще раз можно, чтобы вот понять, что, ну, наверное, хватит себя диагностировать-то?
11: Давайте начнем с того, что если все-таки брать методы, предназначенные для диспансеризации, используется это все-таки цифровая рентгенография легких. Вот дозовая нагрузка, которую получает пациент при единичном либо при двух снимках легких, она несоизмерима с КТ. А относительно тяжелых методов диагностики, если обследование сделано по поводу, когда преобладает цель, смысл задачи...
8: Необходимость,
11: да. Честно говоря, не всегда смотрят даже на эту дозу. А другой момент, когда люди начинают как бы, ну, следить за своим здоровьем, и под этим, скажем так, лозунгом, они начинают себе назначать самостоятельно, опять же, все что угодно.
8: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
7: Если хочешь быть здоров.
2: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
8: 11:34. Дорожный просвет на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напоминаю, что сегодня в этой студии Дмитрий Ларионов, представитель Комитета по защите прав автомобилистов. Олег Таратухин, сейчас он снова вернется в нашу студию. Вот Олег у нас в такой в исчезающем режиме присутствует сегодня в эфире. То есть, то нет. Олег Таратухин, председатель Фонда помощи пострадавшим в ДТП и представитель общественного центра автомобилист. В общем, представил. Вот теперь представляете, что он есть в нашем эфире. Те, кто смотрят трансляцию на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Мы по-прежнему в прямом эфире, поэтому плюс 7-908-909-104.5 посредством СМС и работающих мессенджеров мы с вами радостно общаемся. Так, Александр пишет, шины – это же часть автомобиля, а за автомобиль мы платим утильсбор. Пусть их утилизируют. Но я так понимаю, что в этот утильсбор может быть только один комплект, максимум два комплекта резины может быть зашит, потому что когда приобретается автомобиль, ну, он вот с этой самой резиной и дисками приобретается. Обычно это идет один комплект. Второй комплект, если продавец хочет, вот он дает в подарок.
9: Ну,
8: но утильсбор, наверное, все-таки на один комплект рассчитан, нет?
9: Я понимаю, как бы физический смысл этого утильсбора, да, ты говоришь все правильно. То есть суть в том, что он не покрывает утилизацию всего того, что сопровождает автомобиль и являлся или является когда-то его частью, в том числе в процессе ремонта, в процессе регламентных замен каких-то, не знаю, там, технических жидкостей и всего такого. То есть нет, он вообще не про это.
8: Еще одна история, опять же, шиномонтажная. Работник шиномонтажки прокалывал колеса для притока клиентов. Это все в Иркутской области произошло. Вчерашняя публикация на газете, кроме того, что тут подробно рассказано, в чем суть была проблема, то есть человек прокалывал колеса, повреждал, давайте, не обязательно прокалывал, повреждал колеса автомобилей, стоящих на соседних с шиномонтажкой парковках, ну, потому что если есть у нас проблемы с колесами, куда мы едем? Туда, куда поближе. Потому что на спускающем колесе еще нужно доехать. Был у него еще и номер два, который следил, чтобы вот никто не заметил, что колеса повреждаются. Но мне кажется, что все-таки, когда колесо проколото, прорезано, ну, это же быстро, вот чисто теоретически надо делать, чтобы действительно там не заметили и прочее. Но видно же, что это механическое повреждение. Тут, мне кажется, нужно все-таки с полицией разговаривать, потому что, ну, на... Как, как бы, когда это происходит системно, это вот совсем ай-яй-яй. Это не саморез случайно поймать в луже.
9: Ну, это есть куча анекдотов на эту тему, и даже выпуски Ералаша.
10: Про прокалывание колес и зарабатывание денег?
9: Про вот таким вот способом обеспечения клиентской базы.
10: Ну, не знаю, я с таким не сталкивался. Я всегда думал, что это какие-то анекдоты, и что реально никто не будет этим
9: Ну, анекдоты же не с пустого места
10: заморачиваются.
9: Кто-то так делает, к сожалению.
8: Ну, у меня была история с тем, что у меня скрутили колпачки с ниппелей.
9: Ну, вот. Колпачки – это вообще для мелкотни разные святое дело. Прям.
8: Да, и, по-моему, все-таки один раз у меня спустили колесо, но спустили, опять же, посредством ниппеля, потому что повреждений на этом колесе не было, я его подкачала и поехала. И как бы еще сезона полтора с этим колесом ничего не случалось. Потом мне, по-моему, при какой-то очередной смене резины его где-то там подлатали, какую-то профилактику сделали.
9: Да их меняют обычно.
8: Слушай, нет, вот у меня же комплекты резины долго ходят. Я же такой...
9: Нет, я про ниппель.
8: Нет, ниппель само собой.
9: Его проще всего поменять.
8: Это я понимаю. Я имею в виду, что мне само колесо. То есть я все-таки склоняюсь к тому, что мне через ниппель, то есть нажав этот самый клапан, ниппелем спустили, чтобы вот не морочиться с повреждением колес. Так, обещала почитать, что у нас там происходит
9: еще,
8: на рамках.
9: Есть еще один интересный комментарий. Он не про автомобили, опять же, как обычно. Ярослав пишет. Здравствуйте, был случай с утилизацией. Оплатили утилизацию старого матраса. У нас его забрали, а позже нашли в своей же мусорке. Знаете, Ярослав, самое удивительное в этой истории то, что утилизировали его совершенно правильно, и вы могли сделать то же самое бесплатно, потому что матрас – это те самые бытовые отходы, которые обязаны вывозить региональный оператор по обращению с ТКО.
8: Ну, то есть это вот тот вот второй закуточек на контейнерной площадке, про который я говорила, что туда можно ставить доски, туда можно поставить старый диван, а вот мешки с выбитыми кирпичами, если у вас перепланировка дома, туда нельзя, это строительный мусор.
9: Строительный мусор нельзя, а в понятие бытовых отходов, бытовых отходов включается в том числе разного рода вот такие вот вещи крупные, как матрасы, как мебель, как крупная бытовая техника.
8: Стиральные тоже машины, можно. Холодильники, да, все да, поэтому да. там и
9: это
8: оказывается.
9: Это все можно.
8: А вот покрышки нельзя, еще раз повторяю.
10: История про матрас вообще смешная. Я не могу не рассказать свою историю, когда она с автомобилем не связана, когда я был в Египте. И мне очень, я раньше любил чай с мятой, мне захотелось мяты. И проходя возле какой-то улицы, магазина, я говорю, есть мята? Он такой, $2 я ему даю. Он идет тут же, срывает.
8: На соседнюю клумбу, да?
10: Да, буквально делает два шага.
9: А может, это его плантация?
10: Я посмеялся, и ну что тут скажешь? Все, вот сработало по-честному, с матрасом так же.
9: Ну вот, да.
8: Так, значит, напоминаю, что у нас история про руль, колеса, турбоза. Нельзя экономить, прямо вот прекрасно. Значит, что еще нам цитировали? На номерной рамке Volkswagen «Хочу назад домой». Ну, слушайте, Volkswagen, когда у нас последний раз Volkswagen выпускали в Германии? По-моему, его уже выпускают где угодно, поэтому насчет вот «Хочу домой в Германию» это на самом деле не к нам.
10: Не, назад домой не указано, куда, кто знает, где у него дом.
9: И чья это фраза вообще?
10: Да.
9: Volkswagen ли?
10: Или владельца. В общем, есть над чем подумать.
8: Так, что еще? Ну, да, тоже на рамки не прислоняйтесь, мы с вами не знакомы, но это такой интеллигентный вариант, не прижимайся, и далее не буду цитировать остатки про постель. Нет, наверное, все на этом. Слушайте, вот отдельную программу какую-нибудь сделаем, когда у нас будет прямо вот коллекция. Есть еще у нас в общей нашей, так сказать, на троих коллекции «Зато Мерседес».
9: Это да, вот эти вот самые
8: маленький смартик, которому, по-моему, с парковкой завидуют все. Радиус разворота там, по-моему, на месте можно развернуться. Не только на 180, но и на 360. Я однажды в луже проколола колесо, остановилась, увидела наряд полиции, подошла и попросила у них помощи. Они сказали, сейчас мы выпишем постановление и отпустим вам оштрафованного. Он мне и помог поменять запаску. Когда мне возвращали мои, по счастью, неукраденные колеса из знаменитого районного отделения полиции на Шевской 8, там тоже оперативники кого-то из злодеев, провинившихся, кликнули и сказали, вон покрышки, иди выноси. Но они контролировали этот процесс, чтобы девушку не обидели. Да, кстати, это еще одна история про новую резину. Когда я говорю, что можно мне из вещдоков забрать мои колесики, ну или дайте, пожалуйста, справочку о том, что вот я на старом комплекте езжу, там половины шипов нет. Следователь говорит, ой, забирайте, они так воняют. Я говорю, конечно, она же новая, это резина.
10: Ой, я вспомнил целую новую тему, это хищение колес. Это же одно из таких...
8: Слушайте,
10: самых
8: давайте заглянем вот вперед. Я тебя перебила. Вот будет, нет у нас сезон похищения колес. Потому что зеркала воровали, всяческие запчасти. Вот в нынешней ситуации будут, нет, как вам кажется?
10: А я вообще-то мне кажется, что колеса стали меньше воровать, нет?
9: Воруют обычно то, что дефицитное, то, что можно легче перепродать.
8: Сейчас... Вот, а мы с вами про заказ брендовых, упроверенных и так далее.
9: То есть, не, понимаешь, то есть сейчас у нас выбор, ну, я не скажу, да, что вот он больше или меньше, чем раньше, но он достаточный, и есть из чего выбрать. И, в принципе, я не готов утверждать, что прям есть какой-то серьезный дефицит, чтобы в этом был какой-то серьезный смысл.
10: Ну, так крадут же и покрышки, и диски вместе. Диски же дороже даже, чем...
8: У меня колеса были сняты прямо вместе с дисками, то есть были выкручены болты, которые мне в той шиномонтажке, которая мне монтировала, они просто мне колпаки поломали, которые вот должны были защелкнуться. Это не те самые вот накладки, которые на пружинах, а у меня именно вот колпаки пластиковые, которые надеваются, у которых посадочные эти самые, прямо вот на болты. Мне их начали розочкой распускать, и вот болты в итоге были открыты.
10: Раньше чаще в глаза бросались машины, стоящие на кирпичах или еще на чем-то, а сейчас, ну, либо я не замечаю, либо кажется, что правда этих преступлений стало меньше. Ну, плюс везде все в камерах, может, это как-то останавливает.
9: Так, и это тоже. Так раньше, знаешь, и криминальная хроника тоже побогаче была. Сейчас, слава богу, немножко другие времена.
8: Ну, в общем, вы надеетесь, что не будет этих историй с похищенными колесами. Потому что у меня не диски были ценностью, а вот та самая новая резина, про которую ты говоришь, что нужно еще посмотреть. Может быть, отходив 9 сезонов, она еще ого-го.
10: 9?
8: 9.
9: Ну, звучало уже в эфире, да, 9 сезонов.
10: Я что-то послушал.
8: Олег еще тогда подъезжал. Он не услышал, что моя нынешняя резина отходила 9 сезонов. Представь себе, да, шипы, скажем так, некоторые шипы я очень осторожно проверяю пальцем, затупились, не затупились. Но мне кажется, что все-таки, ну, не знаю, как-то не рассчитана резина на 9 сезонов. Вот пока она, значит, там по нашей сыпухе и не сыпухе чистят-то очень хорошо. Ладно, в общем, это мы съездим, это мы посмотрим, раз вы настаиваете, что надо посмотреть и проверить. Плюс 7-908-909-104-5. Трансляция на официальной страничке Радио Форум продолжается. Запасена у меня несколько эфиров назад замечательная статистика. Почему замечательная? Потому что тут можно поугадывать и получить неожиданный ответ на заданный вопрос. Авторы статистики, конечно же, страховщики, поэтому не будем мы на супер такую вот достоверность и абсолютность рассчитывать, но... Рассказали страховщики, какие именно действия за рулем чаще всего привели к авариям. Эксперты для этого проанализировали более 120, почти 123 тысячи страховых случаев по КАСКО и ОСАГО за 2025 год. Абсолютное большинство страховых случаев произошло в процессе обычного движения. Вот какого движения, давайте угадывайте. 48% по КАСКО и 35% по ОСАГО.
9: Когда мы с тобой пару недель назад обсуждали этот вопрос, он звучал иначе.
8: Не-не-не, я тебя также цитировала, просто я в процессе обычного движения тогда не дочитала.
10: Ну, я предполагаю, я с вами не обсуждал и не читал пока этот материал.
8: Ты тогда не приехал.
10: Извините, что в процессе обычного движения это в городе, в условиях там...
8: Нет, движение куда? Направление обозначить?
10: Прямо.
8: Молодец! Дима не догадался.
10: Прямо, и когда кто-то резко остановился или отвлекся, и взад, телефоны наши любимые, вот это все.
9: Нет, так понимаешь, реально больше, я более чем уверен, что больше 90% всех ДТП происходит в результате простого движения прямо. Вопрос в том, как, по какой полосе.
8: Ну вот пока с суда вошли не только столкновения, то есть когда кто-то в кого-то воткнулся, или вот эти вот паровозики пресловутые, но и повреждения машины при воздействии внешних факторов, там попадание камней, осколков, разбивающих лобовое, град, падение веток, наезд на ямы и ДТП с участием диких животных. Это так, вот, вот все, ехал это, прямо, и тут так, началось.
9: Слушай, в чем смысл такой статистики? Это все равно, что вести статистику, сколько процентов ДТП произошло, когда за рулем был человек.
8: В сегменте ОСАГО чаще всего это более 70% зафиксированы дорожно-транспортные происшествия с участием других участников движения, движущихся параллельно в попутном потоке, когда один из участников не справился с управлением или не учел дистанцию.
10: Это уже поинтереснее статистика, чем про лошадей, то есть камни.
9: Надо же как-то... То есть, если страховщики начинают говорить о какой-то статистике, каких-то условий, способствовавших или являющихся причиной ДТП, ну, наверное, должно быть что-то такое, что действительно может являться, претендовать на роль причины ДТП. Но не движение прямо же, простите.
8: Хорошо. Самый критичный маневр с точки зрения возникновения страховых случаев. Давайте предполагайте.
10: Самый критичный?
8: Да, самый критичный.
10: Но движение задом?
8: Ты читал эту статистику?
9: Нет. Вот у меня сейчас мысль была, Олег ее озвучил.
8: Хорошо, подмазался, ладно, зачти.
10: Угадал?
8: Угадал. В сегменте ОСАГО на такие ситуации приходится 22% обращений, то есть каждый пятый.
10: Ничего себе, как много.
8: А по КАСКО только каждый десятый, то есть там чуть больше 10%.
10: Я вообще думал, это какие-то там
9: даже,
10: на уровне погрешности движения задом.
9: Даже в моей личной истории, вот тот автомобиль, на котором я сейчас езжу, уже дважды страдал от наездов, ехавших задом.
10: Ничего себе.
8: А мне повезло, когда я ехала на эфир. Там фура зацепила, я, по-моему, скидывала в наш общий чатик тогда. Потому что, я слышала какой-то бам. Но я решила, что, я же стою на месте, я не почувствовала.

0: той высоты, на которой был водитель.
1: 104,5 FM.
2: Вот. Еще общественные суды.
3: Следующее отделение лучевой диагностики отняли. Но есть маньяки из более позднего времени на Урале, которые живы себе

0: Возил их.
1: Да,
0: возил своих жертв.
2: Чего диагностики и эндоскопии, собственно.
3: Изменения не затронут вот этот вот самый необлагаемый налогом доход.
4: У нас нет необлагаемого. У нас нет минимального необлагаемого налогом дохода. То есть у нас
3: его планируют ввести, получается?
4: Нет, не планируют.
3: То есть... А откуда тогда появилась эта фраза в объяснении всей этой истории?
4: Какая фраза? Давайте.
3: Изменения не затронут необлагаемый налогом доход по вкладам до миллиона рублей. Ну, хотя бы миллион, что называется, в плюс получить как можно.
4: Вы не понимаете, это другое.
3: А вот вы объясняете, чтобы я поняла.
4: Нет, дело в том, что у нас есть отдельный доход, отдельный налог на доходы по процентам от вкладов. То есть раньше, когда мы... у нас был вклад, обычный депозит, то доходы, процентный доход от этого вклада не облагался налогом. Ну, потому что предполагалось, что ставка по вкладу...
3: Ну, у нас и проценты были такие, а потом опять все поменялось.
4: Ну, смотрите, у нас логика-то в чем? Почему, как бы, экономическая логика в чем была? Что ставка по вкладам в коммерческих банках ниже инфляции. Ну, предполагаю.
3: В любом случае.
4: Ну да, потому что у нас есть ставка рефинансирования, которая, Центробанка, которая, по сути, характеризует в том числе инфляционные ожидания инфляции.
3: Ставка рассчитывается относительно...
4: Ставка в коммерческих банках всегда ниже.
3: Ключевой.
4: Поэтому, соответственно, как бы законодатель ранее считал, что когда вы получаете процент по вкладам, то у вас как бы нет дополнительной экономической выгоды, вы просто сохраняете вот ядро своего капитала. Потому что то, насколько у вас прирос капитал, инфляция его обесценила чуть-чуть побольше. Поэтому зачем облагать? Так было все хорошо, пока не ввели у нас налог на доход по процентам от вкладов. Ну, вот там есть у нас размер миллион рублей. Если у вас лежит на вкладе миллион рублей, то проценты с этого миллиона вы не облагаете налогом. Хотелось бы спросить у широкой общественности, много ли из наших слушателей, у многих лежит вклад в размере миллиона рублей.
3: Нет, если миллион есть, он не лежит. Он стоит и потихонечку строится дальше.
4: По-разному бывает. Поэтому с этой точки зрения, да, это как бы условный минимальный вклад не облагается. А вот с точки зрения минимального необлагаемого дохода нет такой нормы. Я вам больше скажу. Если у нас есть... например, кто-нибудь из наших слушателей работает и, предположим, получает минимальный размер оплаты труда, МРОТ. Ну, вроде бы, МРОТ, куда уж, что это, ниже. Он с него тоже платит налог на доходы физических лиц. Но здесь нужно все-таки признать предусмотрительность и мудрость нашего государства, потому что размер МРОТ ровно на 13% больше, чем минимальный прожиточный минимум. Поэтому с МРОТом мы платим 13%, и нам остается вот на то, чтобы штаны поддерживать. Поэтому, ну вот еще то, что коснется, скорее всего, коснется уж всех наших слушателей прям вот напрямую.
3: Вы про электронную торговлю.
4: Это, конечно, электронная торговля. То есть предполагается, что будет вводиться там... Либо
3: НДС по стандартной ставке 22%.
4: НДС, да, по 22% на электронную торговлю там, с маркетплейсов. Ну, соответственно, можно ожидать, что все цены... То есть есть такой эффект ограниченного переложения налогов. Опять же, это такой, скорее такая налогово-экономическая теория, что если мы сейчас ввести НДС 22%, а формально, если у вас товар стоил 100 рублей, то сейчас он должен стоить 122, потому что вы 22% сверху обязаны начислить.
3: Ну, то есть на четверть подорожание, просто вот оно само собой произойдет.
4: Будет не на четверть, будет меньше, потому что предприниматель понимает, что если за 100 рублей покупали, за 122, возможно, не купят, поэтому он часть этого налога... Он
3: все поднимет, зависит от того, что
4: он поднимет там до 110, например, рублей, часть налога будет, по сути, платить с экономической точки зрения и собственной прибыли. Но то, что у нас все товары на всех маркетплейсах неизбежно подорожают, это очевидный
3: факт. А как только у нас что-то где-то дорожает на маркетплейсах, у нас сразу поднимется логистика, потому что если мы хотим это получить, это надо доставить, давайте тут тоже поднимем. В общем, я думаю, что 25%.
4: Ну, не будем, что называется, нагнетать, но нужно понимать, что любое увеличение налоговой нагрузки – это такой элемент, если не принципа домино, что где-то фишка падает и падает все. Но, скажем так, если где-то фишка упадет, то до нас все равно там… У нас она наклонится.
3: Колебания мы почувствуем.
4: Да, колебания мы почувствуем, именно так.
3: Собственно, вот учитывая, что

0: самого начала программы начали мы обсуждать всего-навсего проекты, всего-навсего представленные правительством, понятно, насколько сложной будет работа над этим самым бюджетом. Я думаю, что к некоторым вопросам, поскольку именно налоговый блок в бюджете довольно серьезно обозначен, мы еще вернемся.
1: Мы обязательно к этому вернемся, но здесь я готов поспорить и даже заключить там условное пари. Мне кажется, что у нас вновь избранная Государственная Дума с благодарностью примет все инициативы Минфина и правительства по укреплению финансовой системы Российской Федерации и взиманию дополнительных налоговых доходов.
0: А на что мы поспорим с Олегом Сергеевичем? Мы вам не скажем, мы уйдем на трехминутный перерыв. А после этого вернемся, еще парочку тем обязательно обсудим. Оставайтесь с нами.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
5: День добрый.
0: Сначала давайте я спрошу все-таки про противопоказания. Есть ли КТ противопоказания? Потому что с МРТ все, не сказать, что более-менее ясно, но этот томограф так трещит, что, по-моему, часть противопоказаний, вот получив единожды такой опыт, можешь выписать себе сам.
5: Ну, относительно слова компьютерная томография, давайте сразу определимся. То есть МРТ это тоже компьютерная методика. А относительно противопоказаний, на самом деле, вот если брать бесконтрастные исследования, они очень короткие. Беременных не стоит облучать. Как любое рентгеновское облучение, как бы оно может воздействовать на плод, и, возможно, некие тератогенные эффекты, которые могут вылиться в какой-то аномалии развития либо еще что-то. Пациенты, скажем так, которые не могут вылежать, это может быть эпилепсия, это может быть какие-то серьезные травмы, когда без обезболивания он не может просто лежать. Ну, в общем-то, и все, по большому счету.
0: По весу, по габаритам ограничения нет?
5: Не, ну, там есть ограничения, да, то есть, ну, это у разных систем они варьируются. Как правило, все-таки в среднем берем все-таки где-то до 130, ну, иногда до 150 килограмм примерно в этом диапазоне. Но это не в плане противопоказаний как бы для пациента. Это чисто с точки зрения, чтобы аппаратура не сломалась вот из этой сети.
0: Ну, и чтобы она сработала корректно в том числе.
5: Корректно, безусловно, потому что там идет движение стола и, соответственно, пациент там 200 килограмм, а эта система просто не сможет сдвинуть, и мы технически не сможем произвести корректное исследование. Ну, и второй момент, он связан с большой группой исследований, связанных с введением контраста препарата. Все основные ограничения связаны с ним. Препарат потенциально нефротоксичный, то есть он может воздействовать на почки, снижая их функцию, и, соответственно, люди из группы риска, у которых и так функция страдает, почему мы просим креатинин, а и, соответственно, если вот это значение креатинина зашкаливает, то почки и так плохо работают. Соответственно, человек получит острую почечную недостаточность, которая будет сопряжена с большими рисками для его жизни.
0: Вы говорите каждый раз, что это все равно, пусть небольшая, но доза рентгеновского облучения, вот сколько раз можно? Потому что есть определенная кратность диспансеризации. Вот это вот уже, значит, одна галочка, она есть. Сколько еще раз можно, чтобы вот понять, что, ну, наверное, хватит себя диагностировать-то?
5: Давайте начнем с того, что если все-таки брать методы, предназначенные для диспансеризации, используется это все-таки цифровая рентгенография легких. Вот дозовая нагрузка, которую получает пациент при единичном либо при двух снимках легких, она несоизмерима с КТ. А относительно тяжелых методов диагностики, если обследование сделано по поводу, когда преобладает цель, смысл задачи...
0: Необходимость,
5: да. Честно говоря, не всегда смотрят даже на эту дозу. А другой момент, когда люди начинают как бы, ну, следить за своим здоровьем, и под этим, скажем так, лозунгом, они начинают себе назначать самостоятельно, опять же, все что угодно.
4: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
3: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
0: На радиофорум 104.5 продолжается юридическая консультация. Я напомню, что в этой студии сегодня вместе со мной Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Говорили мы про бюджетную инициативу, которая вот была представлена правительству Минфином на минувшей неделе. Давайте по повестке вот совсем-совсем актуальной и животрепещущей пройдемся. Вчера, опять же, правительство объявило, что на год до 1 октября введен мораторий на проверки бизнеса, который пострадал от атак беспилотников. Я цитирую большинство заголовков, хотя вот, например, и это даже фраза с Коммерсанта, хотя если читать все-таки, например, вот РБК, правительство ввело мораторий на проверки пострадавших от беспилотников объектов. Вот все-таки в чем суть этой самой инициативы и насколько это вообще поможет действительно пострадавшим и крупным маркетплейсам, потому что речь идет в первую очередь о том, что горели склады, на котором утрачена продукция. И, во-вторых, насколько вот это вот введение моратория поможет как раз тем самым сегментам предпринимательства, тому самому малому бизнесу, который, собственно, тоже является пострадавшим, но не напрямую от конкретной атаки конкретного беспилотника, а просто потому, что это был склад, на котором хранилась продукция. То есть они вот такие, не знаю, пострадавшие второй очереди, какой очереди они пострадавшие. В общем, будет польза от этого моратория, насколько она облегчит вообще жизнь бизнесу.
1: Ну, давайте так. Любое снижение внимания государства и контроля для пострадавшего бизнеса, бизнесу от этого конкретному, конечно, будет, скажем так, полегче. Так или иначе. И тут как бы есть такой открытый вопрос. Все-таки действительно к... в какой части и как это постановление будет толковаться, оно вот совсем свежее, 25 сентября 26 года. Потому что, с одной стороны, если мы говорим об отсутствии, ну, как бы о моратории на проверке объектов, пострадавших в результате беспилотных атак, то в этом есть понятная логика, отчасти понятная, отчасти, конечно, вызывает вопросы. Что имеется в виду? Мы понимаем, что любые объекты недвижимости, которые используются в бизнесе, это складские помещения, это офисные помещения, неважно, любые, их функционирование, их эксплуатация сопряжена с соблюдением большого количества правил и требований. Это правила пожарной безопасности, это строительные правила, это санэпидембезопасность, там, санитарные зоны и так далее. И очевидно, что если мы сейчас говорим о атаках и о повреждении этих объектов, то соблюдать эти правила в большинстве своем, наверное, будет достаточно сложно. Поэтому с этой точки зрения такой мораторий, он, ну, является, как сказать, по сути, дает не то чтобы формальную передышку, а формальную паузу для того, чтобы компании смогли... Ну, просто
0: занимались не подготовкой к этим самым проверкам.
1: Ну, чтобы они занимались ремонтом, занимались восстановлением, и чтобы просто... То есть это устраняет такой формальный разрыв между действительностью и вот формальными требованиями. И, как всегда, когда мы говорим о моратории на разного рода проверки, то мы всегда обсуждаем, а где тот баланс... Был бы здесь Андрей, он бы об этом рассуждал бы значительно более, как сказать, комплексно. Где тот баланс между обеспечением безопасности там, граждан, то есть работников конкретных, и устранением повреждений и таким чрезмерным административным давлением. Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, мы помним, что есть у нас указ президента о том, что компании, которые не обеспечили защиту от беспилотников эффективную, может вводиться внешнее управление, поэтому тут нет никакого моратория на этот указ, поэтому если будет необходимость, то вне всякого постановления правительства внешнее управление будет введено. Поэтому я бы сказал, что эта норма носит в большей степени такой формальный характер, вряд ли ее можно считать, ну, серьезной мерой поддержки пострадавших бизнесов, пострадавших...
0: Даже, я бы сказала, наверное, не серьезный, а такой абсолютный.
1: Это не вполне мера поддержки, это некая мера замораживания ситуации, чтобы предприниматели могли чисто теоретически сосредоточиться, чтобы их не подвергали необоснованным претензиям, которым они не соответствуют в силу объективных причин. При том, что, ну, давайте так, эти претензии не то чтобы не отвлекали, они не то чтобы формальные. Там очень существенные штрафы, там последствия в виде запрета деятельности.
0: Ну да, у вас нету противопожарной сигнализации? Конечно, нет, объект позавчера сгорел.
1: Да, поэтому с этой точки зрения можно поддержать такую инициативу, но всерьез ее оценивать как значимую я бы не стал.
0: Олег Сергеевич, вот я понимаю, что нам с вами в любом случае в этой дискуссии Андрея Владимировича очень не хватает, но все-таки я задам этот вопрос сейчас. У меня была возможность поговорить и с теми, кто, скажем так, требует вот этой самой противодронной защиты различных бизнес-объектов, не только это касается объектов критической инфраструктуры, и была возможность спросить у тех, кто вроде как обеспечивает эту самую противодронную защиту или как бы, ну, хотя бы какими-то механизмами обладает. Есть сейчас с обеих сторон большой запрос именно на какую-то юридическую регуляторику, на документацию, чтобы вся вот эта вот защита, которую, с одной стороны, требует на уровне государства, с другой стороны, должны обеспечивать представители бизнеса вот под угрозой, скажем так, вот, введения внешнего управления, оно же должно соответствовать определенным правилам. Обе стороны говорят, что не хватает конкретных документов, на которые можно опираться, и вот фактически это вот так вот с колес происходит в некоторых ситуациях. Есть вот этот запрос со стороны, например, бизнеса? Дайте нам бумаги, мы поймем, как нам организовывать эту самую защиту.
1: Ну, безусловно. То есть, не, скажем так, действительно у нас есть белое пятно, потому что у нас и бизнес, ну, давайте так говорить, про бизнес. Все-таки государство, являясь актором, и инициируя те события, которые повлекли возникновение этого белого пятна, в этом смысле в большей степени может влиять на ситуацию. С одной стороны, для бизнеса это, конечно, абсолютно новая ситуация, и ну, давайте так, об этом говорили многие, но условно говоря, когда там тот же Wildberries или тот же Озон, ну просто как такой наиболее яркий пример, строили суперсовременные, ультрасовременные логистические центры с цифровизацией, с автоматизацией, вкладывали в эти объекты миллиарды рублей, если там не долларов, миллиарды. Ну, очевидно, что когда они это строили в течение последних, там, если мы берем там, период 10 лет назад или 15, вряд ли они закладывали риски в виде прилета беспилотных летательных аппаратов в виде военных действий. Потому что все-таки эти риски всегда...
0: Да, любые вот риски, скажем так, внешнего воздействия. Нет, когда тут толпами могут ходить диверсанты, действительно, да, что-то есть, прилетать и так далее.
1: То есть есть некие стандартные риски, там, не знаю, пожары. Если какой-нибудь сейсмоопасный регион, это может землетрясение. Если мы берем регион, где паводки, там наводнения. Это понятные, такие предсказуемые отчасти и природные, и явления, и какие-то угрозы. Но никто никогда, у нас даже с точки зрения закона, вот такие военные действия трактуются как форс-мажор. И это с одной стороны. С другой стороны, и это ну, как бы в самой природе одна из ключевых функций государства на самом деле, обеспечение безопасности. Это одна из ключевых функций государства. Обеспечение безопасности как в виде просто вот уличной безопасности, то, что он от преступности, то, что он осуществляет органы МВД. Правопорядка, МВД и так далее, так и внешней безопасности с точки зрения Минобороны. И, конечно же, это абсолютнейший такой и юридический, и, я бы даже сказал бы, такой общественно-политический нонсенс, когда бизнесу предлагается защищать от внешней угрозы, военной угрозы, защищаться самостоятельно. И одно дело, если речь идет о...
0: А это именно так выглядит? Потому что со стороны-то кажется, что все-таки не самостоятельно, вот как хотите, так и делайте. Но вы хотя бы не отказываетесь от предложенных мер. Вот мне это виделось немножечко иначе.
1: Вот учитывая, то есть тут все, становится все тайное стало явным, хотя оно было не очень тайным, но как раз пресловутый указ президента об введении внешнего управления, если бизнес не обеспечивает надлежащую эффективную защиту своих объектов от внешних угроз.
0: Это кто? С эффективностью, учитывая динамику этих самых угроз, насколько они быстро меняются?
1: Даже дело-то не в этом. То есть с какой стати у нас бизнес, это, с какой стати это его функция защищаться от внешней угрозы в виде военных действий другого государства.
0: Но он же хочет сохранить себя как бизнес.
1: Это другое дело. То есть это уже это бизнес-решение. То есть если бизнес принимает такое решение, то это его решение. Если он такое решение не принимает, это его риски. Но у нас государство говорит «та-та-та». Значит, вы обязаны это делать, либо мы ведем внешнее управление. Тут ведь дело-то в том, что одно дело – условная пассивная защита. Когда натянут вот эти антидроновые сетки, и даже сейчас, там, если едем по улице, там, ну, в принципе, по стране ездить, то видно, что на некоторых...
0: видны объекты, которые получили некую дополнительную
1: есть
0: защиту.
1: Есть объекты, которые прямо затянуты этими дроновыми, антидроновыми сетками, но речь же идет о более серьезной, а давайте сделайте мобильные огневые группы. То есть это некое снятие... одна из функций государства и одной из причин вообще появления государства, что осуществлять насилие, в самом широком смысле этого слова, это может только один субъект, только государство. Насилие в виде государственного принуждения, в виде штрафов, в виде осуждения там, лишения свободы и так далее. И в том числе, если мы говорим там про правоохранительные органы, право носить и применять оружие там, в установленном законом порядке. Это может осуществлять только государство. И в этом, если возьмем такую историческую перспективу, что зачем нам 100 бандитов вокруг, пусть лучше будет один бандит наш, которому мы будем платить в виде налогов. И он нас будет...
0: И тут налоги.
1: Мы платим государству налогами за это. И он нас будет защищать. А здесь государство говорит, давайте-ка сами. С оружием сами. То есть это исчезает, по сути, некая монополия на насилие. Общем, пусть это может
0: бизнесу
1: быть...
0: тяжело.
1: И с этой точки зрения, конечно, бизнесу тяжело, потому что, можно пойти сейчас... у нас только в 2014 году можно было пойти в военторг и купить оружие там, и средства огневой защиты. Это же ограниченные в обороте товары. Но не может у нас сейчас... те, кто хоть когда-нибудь сталкивался, например, с ЧОПом, частным охранным предприятием, это же очень сложная процедура получения лицензии на хранение, на ношение оружия, когда речь идет вот о такой профессиональной деятельности. Потом, можно сейчас пойти и купить какой-нибудь там панцирь или С-300, С-400 на свободном рынке, чтобы установить, защищать свой складской комплекс. Понятно, что я сгущаю краски и утрирую. Хорошо, поставить пулемет. Безусловно, текущего правового регулирования не то чтобы недостаточно, оно отсутствует. Потому что никогда российская правовая система перед такими задачами, такие задачи перед ней не стояли. И поэтому, по идее, сейчас предполагается, наверное, что должен быть разработан целый комплекс нормативных актов, причем желательно на уровне закона. Я не сомневаюсь, что у нас Государственная Дума сможет очень эффективно принимать и примет предложенные законопроекты. Но это должно быть законодательно зафиксировано. Потому что в противном случае у нас бизнес находится между молотом и наковальней. С одной стороны, есть угроза в виде обвинения, что вы недостаточно эффективно защищали свои объекты. А с другой стороны, есть риски, откуда у вас появился этот станковый пулемет и на каком основании можете ли вы им пользоваться.
0: Именно об этом и был мой вопрос. Конечно. Потому что приходится как-то с колес волшебно совершенно решать.
1: Конечно. А мы, к сожалению, с вами видим...
0: Опираясь на некие документы.
1: Мы с вами видим по многим ситуациям, не связанным с обсуждаемым вопросом, когда иногда... прямые акты от государственных органов, они игнорируются. Когда идут, например, сейчас иски о деприватизации, когда в связи с тем, что когда-то в 90-х годах были нарушены правила приватизации. И что? В каждом случае есть решение местного самоуправления на уровне субъектов федерации. То есть это не в тайне, не похищено. Это было оформлено в том порядке, который действовал. Но у нас спустя энное количество времени приходит прокуратура и говорит, а нас это не интересует.
0: А мы только узнали, поэтому сроки считаем сейчас.
1: Тот же самый пример чуть пораньше, ночь длинных ковшей в Москве. Когда были объекты недвижимости, зарегистрированное право собственности, были решения мэрии Москвы о размещении этих объектов. никого не интересует, приехали, за один ночь все снесли. Поэтому бесспорно, там хотя бы были какие-то акты, более того, что значит какие-то акты, там были более чем серьезные основания в виде гражданского кодекса того же самого. То здесь, конечно, бизнес находится, очевидно, между молотом и наковальней.
0: Олег Сергеевич, мы с вами так заговорились, что у нас только-только вот времени ответить на вопросы наших слушателей. Ни про чрезвычайные ситуации страхования не успеваю спросить, ни про присяжных. Видимо, переносим на следующий эфир. Добрый день. Мы коммерческая организация. С нас взыскивают договорную неустойку за просрочку. Может ли суд снизить ее по своей инициативе?
1: У нас есть право суда...
0: Договорную, наверное,
1: снизить неустойку. Это статья 333 Гражданского кодекса. Если суд установит, что неустойка явно несоразмерна нарушенному обязательству, он может ее снизить. Но в данном случае у нас суд не может выступать проактивно. То есть это всегда должен быть запрос или, соответственно, возражение со стороны ответчика.
0: Сторона должна предоставить.
1: Другое дело, что с точки зрения формальной достаточно указать просто в своем отзыве, что неустойка явно несоразмерна, просим ее снизить по 333 ГК. Это уже дает основание суду
0: посмотреть в цифры
1: и снизить. Но, разумеется, если хочется более эффективное и такое подготовленное решение, то, бесспорно, нужно ответчику объяснять, почему несоразмерно и какая ему кажется разумной и так далее. Но совсем без... То есть, если ответчик, например, у нас не является, не дает никаких документов, не может суд по своей инициативе снизить. В конце концов, стороны договорились, а с какой стати?
0: В уставе нашего общества, ООО, ничего не сказано о праве участника на выход. Могу ли я, пишет слушатель, написать заявление и выйти из общества?
1: У нас достаточно...
0: Там же, наверное, доли как-то должны перераспределяться.
1: Нет, но это уже такие последствия. Тут же вопрос в том, что у нас законодательство об обществах с ограниченной ответственностью, оно достаточно серьезно менялось на протяжении... многих лет дорабатывалось, и в том числе эти изменения были связаны с ограничением права на выход. То есть традиционно у нас считалось, что участник, он не связан, не скован мертвыми цепями с обществом, он может в любой момент сказать, все, я пошел, подать заявление и выйти. И наступают определенные последствия. Однако, учитывая изменения экономической ситуации, усложнение экономических отношений, и в том числе вопросы банкротства и ответственности перед кредиторами, где участники тоже отвечают, например, в рамках субсидиарной ответственности, и такой стабильности гражданских отношений изменилось в законодательстве, и сейчас, если прямо предусмотрено право на выход, участник может выйти. Если не предусмотрено, то он в одностороннем порядке выйти не может. Он может при наличии. То есть смысл в том, что право на выход – это одностороннее действие. Оно не требует ни согласования, ни согласия других участников. Этого не требуется. Но если прямо предусмотрено. Если не предусмотрено, то, конечно, по общему решению, по согласию всех участников, можно свою долю продать или, соответственно, выйти из состава участников, но с согласия.
0: Контрагент ООО должен нам 1,5 миллиона по решению суда и не платит полгода. Можем ли мы подать заявление о его банкротстве?
1: К сожалению, уже нет. Недостаточно, долг недостаточен. У нас с момента принятия закона о банкротстве у нас размер задолженности, достаточный для подачи заявления о банкротстве, он постоянно увеличивался. По вполне очевидным причинам изменения экономической ситуации. И с 24 года, если не ошибаюсь, сейчас минимальный размер долга 2 миллиона рублей. Потому что все, что до 2 миллионов рублей, пожалуйста, в рамках исполнительного производства пытайтесь взыскивать, но банкротство подавать нельзя. В том числе причина еще и в том, что процедура банкротства – это процедура достаточно дорогостоящая. То есть она требует финансирования как деятельности. В первую очередь, деятельность арбитражного управляющего, его вознаграждения, расходы на финансовый анализ и так далее. Видимо, законодатель считает, что при долге менее 1,5 миллиона рублей процедура себя не окупит, если нет активов даже чтобы покрыть эту сумму. Поэтому начиная с 2 миллионов.
0: Мы поставщик. По договору покупателю предоставлена отсрочка оплаты на 90 дней. Можем ли мы потребовать проценты за пользование деньгами в этот период, если покупатель платит в срок?
1: такая возможность теоретически есть, если прямо предусмотрено в самом договоре.
0: Если потому это что... прямо буквами написано.
1: Да, да, потому что по

0: вопрос. Покупатель не оплатил поставленный товар. В договоре о претензионном порядке ничего не сказано. Можно ли сразу подавать иск в арбитражный суд?
1: Нет. Я, видите, уложился в 3 секунды. Но вообще у нас уже давно предусмотрен обязательный досудебный порядок, вне зависимости от того, указан, то есть он законодательно установлен. Соответственно, до обращения в суд у нас, вне зависимости от содержания и условий договора, даже если там, например, предусмотрено отсутствие претензионного порядка, например, прямо указано, что сторона может подавать в суд. Суд это не интересует. Обязательно до обращения в суд претензия, потому что это в том числе снижает, потенциально снижает нагрузку на суд. Поэтому вне зависимости от содержания договора обязательно досудебная претензия.
0: А это досудебная претензия, то есть нужно специалистов привлекать к...
1: Нет, это тут достаточно свободно у нас подходит суд. Главное, должно быть сформулировано основание претензий, например, не оплата по договору, не исполнение обязательств по договору. Должна быть указана сумма, то есть в чем размер претензии, если речь идет об основном долге. Проценты, разумеется, могут быть рассчитаны либо на дачу подачи претензий, либо там указаны иным образом.
0: Ничего не меняется ни по сравнению с законом о защите прав потребителей, когда вот эта вот простая подается досудебная претензия, ни на уровне бизнеса.
1: Не, ну, как, и так, и так. Ну, в целом да.
0: Философия одинаковая.
1: В целом, да. То есть у нас, скажем так, потенциальный ответчик должен четко понимать, что от него требует, и чтобы он мог оценить, насколько эта претензия обоснована и насколько он готов идти в суд и от нее отбиваться, либо ему имеет смысл заплатить добровольно.
0: Я поняла, это предупредительный выстрел в воздух. Вот на этом будем мы заканчивать сегодняшний эфир юридической консультации. Олегу Жгареву огромное спасибо.
1: Всего доброго.
2: Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: В мультимедийном парке «Россия. Моя история» проходит сейчас выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей». Екатеринбург стал одним из 27 городов страны, которые принимают этот выставочный проект, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России. Выставка охватила основные вехи истории объединения от маленького общества взаимопомощи артистов до крупнейшей профессиональной организации. Выставка построена как путешествие за кулисы. Здесь 12 залов, каждый из которых раскрывает отдельную эпоху. Зарождение профессионального театра, новое искусство советской власти, времена репрессий. Военная история посвящена работе фронтовых агитбригад и театрам блокадного Ленинграда. В экспозиции исторические материалы, архивные фото и кинохроника. Посетители увидят схемы разбора мизансцен, знаменитых спектаклей, фотографии, истории известных актеров. В создании выставки поучаствовали и свердловские театры. Здесь представлены сценические костюмы, театральные куклы и фотографии спектаклей разных лет, пишет портал «Культура Урала». Эксклюзивно в выставочном пространстве показывают еще фильм «Связующая нить поколений» об истории Свердловского отделения СТД России, в прошлом году отметившего свое 90-летие. Выставка будет работать на Народной воле 49 до 25 октября.
2: Кроме того,
3: в Синара-центре с 30 сентября работает новая выставка «Эффект Дали». Посвящена она тому, как гений сюрреализма строил свой личный бренд задолго до появления соцсетей. Это история о том, как визуальный код превращается в вирусный сигнал. В экспозиции представлены работы из серии «Дали. Знаки зодиака», «Карты Таро», иллюстрации к культовым текстам, божественной комедии «Данте» или «Старику и море» Хемингуэя, легендарный логотип «Чупа-чупс», который придумал Дали, и архивные материалы проектов художника. Один из главных экспонатов – керамическое панно «Мэй Уэст». Дали разобрал лицо американской киноактрисы Мэй Уэст на функциональные части. Губы стали диваном, нос – камином, глаза – картинами. Образ прошел путь от идеи к объемному объекту, а затем к лимитированной керамике. В 1980 году выпустили ровно 99 экземпляров таких панно, плюс 5 авторских копий по одному на каждое панно из серии. После тиража все формы и технологии уничтожили. Повтор изделий был невозможен. Эта работа является идеальным примером личной формулы успеха Сальвадора Дали – узнаваемость плюс дефицит, который не теряется в шуме других авторов и их работ. Также добавлю, что во время работы выставки в Синара-центре пройдет параллельная программа, лекции.

0: и мастер-классы. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
1: Я Максим Путинцев.
2: Я Павел Рубцов.
3: Я Маргарита Балакирская.
1: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
2: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
3: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
1: Слушайте нас по будням с 10:30 до 11 утра. «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.
4: «Экономика и бизнес».
5: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
4: Тенденции и прогнозы.
5: Энергетика является перспективным направлением для сотрудничества между Свердловской областью и Индией. Об этом сообщил заместитель министра международных и внешнеэкономических связей региона Олег Александрин на пресс-конференции в центре Интерфакс Урал.
6: Энергетика. Эта сфера крайне динамично развивается в Индии. Мы услышали запрос от индийских партнеров на технологии и оборудование по развитию сетей постоянного тока. Это такое новое трендовое направление, оно и у нас сейчас внедряется, развивается. Индия прям неоднократно запрашивали. У нас есть здесь что предложить. Тоже есть определенные разработки по оборудованию. Вторая составляющая по энергетике – это запрос на технологии снижения потерь в сетях.
5: Также среди перспективных направлений для сотрудничества – нефтегазовая отрасль, металлургия, горнодобывающая промышленность. Напомню, с 9 по 11 сентября Свердловская делегация посетила в Индии выставку «Иннопром».
4: Рынки, туризм и отдых.
5: Туристы в этом году чаще путешествовали по Свердловской области. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Татьяна Белик в центре ТАСС «Урал».
7: Статистика сегодняшняя, которая на 8 месяцев у нас имеется, она показывает рост по сравнению с прошлым годом. Делаем оптимистичные прогнозы, будем также стимулировать турпоток и событийной программой, и маркетинговым продвижением, и какой-то переупаковкой предложения по, может быть, уже известным точкам притяжения, в частности, например, по Верхотурью.
5: За 8 месяцев Свердловскую область посетили более 1 600 000 туристов. Из них около 1 000 000 приехали в регион летом.
4: Бизнес. Статистика.
5: Расходы бюджета Екатеринбурга в первом полугодии составили более 51 миллиарда 500 миллионов рублей. Это около 47% от плана. Расходы на социальную сферу составили более 62%. Статистику озвучила директор городского департамента финансов Юлия Медведева.
8: Исполнение расходов сложилось следующим образом. Образование 26 миллиардов 162 миллиона рублей. Национальная экономика 14 миллиардов 467 миллионов рублей. Социальная политика 3 миллиарда 374 миллиона рублей. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 миллиард 788 миллионов рублей. Культура 1 миллиард 289 миллионов рублей.
5: Доходы бюджета Екатеринбурга за первое полугодие составили 48 миллиардов 822 миллиона рублей. Это 48% от установленного плана. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
4: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
9: FAW. Пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. FAW.
4: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

0: Музыка мирового класса.
1: Little Richard. King Crimson.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104.5 FM.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: Но посмеемся последним наш герой.
7: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Рок-н-ток» экс-участник группы Агата Кристи, ее первый звукорежиссер Александр Кузнецов. И кроме воспоминаний о том, как создавалась группа Агата Кристи, Александр поделится своими мыслями о том, в чем состоит главная задача звукорежиссера.
8: Должна быть доля эмпатии, чтобы понимать, что хотят донести музыканты.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Пилоты Боинга, которые устроили дебош в кабине самолета компании «Fly Dubai», подданные Омана и Арабских Эмиратов. Об этом сообщил 14-й канал Израиля. Также на борту оказался резервный экипаж пилотов в рамках учений. Он и взял ситуацию под контроль. Сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного чиновника страны. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта. Напомню, самолет летел из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате. Израиль отказал в посадке. Борт благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Россиян на борту этого «Боинга» не было, сообщили агентство РИА Новости в Генконсульстве России в Дубае. Вячеслав Володин избран спикером Госдумы России 9-го созыва на первом пленарном заседании парламента. Он занял пост в третий раз подряд. Первыми зампредами спикера стали Ирина Яровая от фракции «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ. Выборы депутатов Госдумы, напомню, прошли с 18 по 20 сентября. Явка избирателей составила 59,8%, напоминает «Москва-24». Около 20 авиарейсов задержались сегодня в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Росавиация вводила ограничения. Так, изменение времени вылета коснулось рейсов в Москву и Петербург, а также в Сочи, Саратов, Стамбул, Нижний Новгород, Самару и другие города. В среднем время задержки составляет от 2 часов до 7, пишет агентство ТАСС. Аэропорт закрывали из-за объявленного с утра в Свердловской области режима беспилотной опасности. Также режим угрозы от дронов вводили по всему Уральскому федеральному округу. На смену летнему теплу в ближайшие дни на Средний Урал придет глубокая осень. По ночам в выходные температура может опускаться до минус 3 градусов, днем подниматься не выше плюс 7, рассказали областной газете в пресс-службе «Уралгидромета». 1 октября в регион придет холодный арктический фронт. На севере местами ожидаются дожди. Теплая и малооблачная погода останется в четверг только на юго-востоке региона. В пятницу 2 октября существенно упадет атмосферное давление. Во многих районах области пройдут дожди, в горах дожди с мокрым снегом. В субботу 3 октября в большинстве районов дождь со снегом, пишет областная газета. Официальный доллар 84,43, евро 96,06.
0: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
3: Музыка мирового класса.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Уходи, мой родной.
1: 18+. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Но посмеется последним наш герой.
4: Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk экс-участник группы Агата Кристи, ее первый звукорежиссер Александр Кузнецов. И кроме воспоминаний о том, как создавалась группа Агата Кристи, Александр поделится своими мыслями о том, в чем состоит главная задача звукорежиссера.
5: Должна быть доля эмпатии, чтобы понимать, что хотят донести музыкант.
6: Rock and Talk.

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или каждый раз, как в первый раз?
1: Рок-арсенал.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Joy Pub. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00, в Joy Pub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
5: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Внимание! В Joy Pub в эту пятницу, 2 октября в 19:00, праздничный концерт группы «Иванова» из Санкт-Петербурга. 24 года на сцене. Большой праздничный сет. Старые и новые песни, неожиданные звуки и немного хулиганства. Танцуйте и подпевайте как душе угодно. А также на сцене Мэри и Капермаунт с арт-роком и дарк-кабаре. Ждем вас в эту пятницу, 2 октября в 19:00, в Joy Pub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
6: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
7: Хабаровская группа «Седьмая база» с песней «В тишину».

0: Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим.
2: Кьюа.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: в Joy-Pub'е. В эту субботу, 3 октября в 19.00, незабываемый вечер музыки с группой номер 4. Номер 4 – это музыкальный эксперимент. Акустический фолк с изюминкой. Песни на разных языках, укулеле, банджи, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19.00, в Joy-Pub'е. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: ЖК «Форум Парк» – это девелопер-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
0: Внимание! В Joy-Pub'е в эту пятницу, 2 октября в 19.00, праздничный концерт группы «Иванова» из Санкт-Петербурга. 24 года на сцене. Большой праздничный сет. Старые и новые песни. Неожиданные звуки и немного хулиганства. Танцуйте и подпевайте как душе угодно. А также на сцене Мэри и Капермаунт с арт-роком и дарк-баре. Ждем вас в эту пятницу, 2 октября в 19.00 в Joy-Pub'е. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: Но посмеется последним наш милый герой.
8: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk экс-участник группы Агата Кристи, ее первый звукорежиссер Александр Кузнецов. И кроме воспоминаний о том, как создавалась группа Агата Кристи, Александр поделится своими мыслями о том, в чем состоит главная задача звукорежиссера.
9: Должна быть доля эмпатии, чтобы понимать, что хотят донести музыкант.
5: Rock and Talk
10: на Rock Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: шотландская группа Simple Minds и песни «Begin a Boys» или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал.

0: реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
3: Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».
2: Hey!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

братцы-арсенальцы, проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: шотландская группа Simple Minds и песня «Begin a Boys» или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104,5.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать,

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: шотландская группа Simple Minds и песня Begin a Boys, или каждый раз, как в первый раз.
1: Рок-арсенал. Like

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».
2: Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».
2: Hey!

Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».